изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: А она мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. На время отопительного сезона будет увеличено пособие для жителей с низкими доходами. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги протяженностью 8 километров. Предприятие «Даугавпилссилпунтеигл» готово начать отопительный сезон. Самоуправление Даугавпилса продолжает ремонт муниципальных квартир. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 24 сентября, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Изменения предусматривают повышение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 года. Решение принято с целью расширить поддержку латвийцев с низкими доходами. С 1 ноября этого года до 30 апреля следующего коэффициенты повысят для нескольких групп жителей. Важно, что для тех домохозяйств, которым жилищное пособие уже будет назначено, муниципальные социальные службы произведут перерасчет пособия автоматически, без необходимости подачи нового заявления. Министерство благосостояния призывает жителей, которые до сих пор не имели права на получение жилищного пособия, но в отопительный сезон столкнутся с ростом расходов на жилье, обратиться в социальную службу своего самоуправления, чтобы оценить возможность получения поддержки. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги Виляны-Прейли-Шподи, сообщает Latvijas Valsts Ceļi. На участке уже организованы две зоны реверсивного движения, регулируемые светофорами. Скорость на территории строительного объекта ограничена до 70 км в час, а непосредственно в местах проведения работ до 50 км в час. Работы продолжатся до наступления зимнего технологического перерыва, если позволят погодные условия. Весной они возобновятся, а полностью завершить реконструкцию планируется к концу осени 2027 года. Предприятие «Даугавпилссилпунтеигл» напоминает, что жителям многоквартирных домов не обязательно ждать наступления устойчивых холодов, чтобы включить отопление. Технически предприятие готово подавать тепло в жилые дома уже сейчас. Окончательное решение о подключении конкретного здания принимают его жители и управляющие. По состоянию на 23 сентября отопление в Даугавпилсе уже включено в 11 многоквартирных домах. Благодаря автоматике радиаторы получают тепло только тогда, когда это действительно необходимо. Таким образом, раннее подключение не обязательно означает существенный дополнительный расход. Если дом фактически не потребляет тепловую энергию, платить за непотребленное тепло не приходится. Об этом напоминают на предприятии. В сентябре в Даугавпилсе продолжаются ремонтные работы в муниципальных квартирах, которые проводятся в рамках второго этапа проекта Европейского фонда регионального развития. В общей сложности планируется реновировать 20 муниципальных квартир, которые после завершения ремонтных работ в приоритетном порядке будут предложены молодым людям, оставшимся без попечения родителей. Ремонтные работы проводит предприятие жилищно-коммунального хозяйства, а строительный надзор обеспечивает «Велофорте». Строительные работы планируется завершить весной следующего года. Реновированные квартиры будут сданы в эксплуатацию с полной внутренней отделкой. Сегодня в 11:10 гость программы «Диалог с городом» на радио Алисы Плюс мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисы Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба «Радио Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

О погоде на пятницу 25 сентября в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет небольшой дождь днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 13 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 88%. Вероятность дневных осадков 45%, а ночью снизится до 35%.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрика

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. На время отопительного сезона будет увеличено пособие для жителей с низкими доходами. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги протяженностью 8 километров. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli готово начать отопительный сезон. Самоуправление Daugavpilsa продолжает ремонт муниципальных квартир. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-313-748.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканс и новости на этот час. На время отопительного сезона будет увеличено пособие для жителей с низкими доходами. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги протяженностью 8 километров. Предприятие «Далгопилсилтунтеиглы» готово начать отопительный сезон. Самоуправление Далгопилса продолжает ремонт муниципальных квартир. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 24 сентября, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Изменения предусматривают повышение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 года. Решение принято с целью расширить поддержку латвийцев с низкими доходами. С 1 ноября этого года до 30 апреля следующего коэффициенты повысят для нескольких групп жителей. Важно, что для тех домохозяйств, которым жилищное пособие уже будет назначено, муниципальные социальные службы произведут перерасчет пособия автоматически, без необходимости подачи нового заявления. Министерство благосостояния призывает жителей, которые до сих пор не имели права на получение жилищного пособия, но в отопительный сезон столкнутся с ростом расходов на жилье, обратиться в социальную службу своего самоуправления, чтобы оценить возможность получения поддержки. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги Виляны-Прейли-Шподи, сообщает Latvijas Valsts Ceļi. На участке уже организованы две зоны реверсивного движения, регулируемые светофорами. Скорость на территории строительного объекта ограничена до 70 км в час, а непосредственно в местах проведения работ до 50 км в час. Работы продолжатся до наступления зимнего технологического перерыва, если позволят погодные условия. Весной они возобновятся, а полностью завершить реконструкцию планируется к концу осени 2027 года. Предприятие «Daugavpils-Siltumteiklai» напоминает, что жителям многоквартирных домов не обязательно ждать наступления устойчивых холодов, чтобы включить отопление. Технически предприятие готово подавать тепло в жилые дома уже сейчас. Окончательное решение о подключении конкретного здания принимают его жители и управляющие. По состоянию на 23 сентября отопление в Даугавпилсе уже включено в 11 многоквартирных домах. Благодаря автоматике радиаторы получают тепло только тогда, когда это действительно необходимо. Таким образом, раннее подключение не обязательно означает существенный дополнительный расход. Если дом фактически не потребляет тепловую энергию, платить за непотребленное тепло не приходится. Об этом напоминают на предприятии. В сентябре в Даугавпилсе продолжаются ремонтные работы в муниципальных квартирах, которые проводятся в рамках второго этапа проекта Европейского фонда регионального развития. В общей сложности планируется реновировать 20 муниципальных квартир, которые после завершения ремонтных работ в приоритетном порядке будут предложены молодым людям, оставшимся без попечения родителей. Ремонтные работы проводит предприятие жилищно-коммунального хозяйства, а строительный надзор обеспечивает «Велофорте». Строительные работы планируется завершить весной следующего года. Реновированные квартиры будут сданы в эксплуатацию с полной внутренней отделкой. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисы Плюс – мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисы Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба «Радио Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

О погоде на пятницу 25 сентября в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет небольшой дождь днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 13 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 88%. Вероятность дневных осадков 45%, а ночью снизится до 35%.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayster čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju speedwaysti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
9: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
10: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
11: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм принял решение о снижении ставки акциза на дизельное топливо и бензин. Страховые компании уже выплатили более 5 миллионов евро за ущерб, причиненный августовской бурей. Зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа. Daugavpils Ūdens приступила к внедрению интеллектуальных технологий для обнаружения утечек в водопроводной сети. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus. .lv.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса плюс».
1: Радио «Алиса плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции.

Вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лемис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салганс и новости на этот час. Сейм принял решение о снижении ставки акциза на дизельное топливо и бензин. Страховые компании уже выплатили более 5 миллионов евро за ущерб, причиненный августовской бурей. Зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа. Daugavpils-Ūdens приступила к внедрению интеллектуальных технологий для обнаружения утечек в водопроводной сети. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза за неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налогов в цене. Поправки вступят в силу 1 октября этого года. Латвийские страховые компании уже выплатили 5,5 миллионов евро за ущерб, причиненный августовской бурей. Об этом сообщили в Ассоциации страховщиков. До понедельника, 21 сентября, было получено 7809 заявлений на возмещение. Из них полностью рассмотрены 4844. Большая часть заявлений связана с ущербом, причиненным имуществу частных лиц и предприятий. Сильный ветер сорвал или повредил кровельные покрытия, падающие деревья повредили фасады зданий, а местами дождевая вода проникла внутрь помещений. В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, а в стационаре уже прошел лечение пациент с осложнениями, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия может также начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Daugavpils-Ūdens приступила к реализации пилотного проекта по внедрению интеллектуальных технологий для обнаружения утечек в городской водопроводной сети. В рамках проекта на отдельных участках уже установлены первые 5 специальных устройств, которые позволяют выявлять признаки утечек по звукам и вибрациям в трубопроводах. Такая технология позволяет обнаружить потенциальное повреждение на ранней стадии, еще до того, как вода выйдет на поверхность и проблема станет заметна визуально. Еще одно преимущество системы – возможность дистанционного получения информации. Данные передаются по беспроводному радиоканалу. В Daugavpils-Ūdens отмечают, что если новая технология покажет свою эффективность, сеть акустических устройств планируется постепенно расширять и устанавливать в других микрорайонах Даугавпилса. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Ну а новостная служба радиостанции Алисе Плюс желает всем удачного завершения рабочей недели и безоблачных выходных.

0: О погоде на пятницу 25 сентября в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет небольшой дождь днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 13 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 88%. Вероятность дневных осадков 45%, а ночью снизится до 35%.
1: Хочу

0: saimiņu nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджеем Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
10: Как же хорошо, когда все хорошо.
11: Алиса Плюс.
12: Разбежаться сами.

ближайшем выпуске новостей. На время отопительного сезона будет увеличено пособие для жителей с низкими доходами. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги протяженностью 8 километров. Предприятие Daugavpils Siltumtīkli готово начать отопительный сезон. Самоуправление Daugavpilsa продолжает ремонт муниципальных квартир. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlē starp zāliem un partiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visa Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
5: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. На время отопительного сезона будет увеличено пособие для жителей с низкими доходами. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги протяженностью 8 километров. Предприятие «Далгопилсилтунтеиглы» готово начать отопительный сезон. Самоуправление Далгопилса продолжает ремонт муниципальных квартир. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 24 сентября, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Изменения предусматривают повышение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 года. Решение принято с целью расширить поддержку латвийцев с низкими доходами. С 1 ноября этого года до 30 апреля следующего коэффициенты повысят для нескольких групп жителей. Важно, что для тех домохозяйств, которым жилищное пособие уже будет назначено, муниципальные социальные службы произведут перерасчет пособия автоматически, без необходимости подачи нового заявления. Министерство благосостояния призывает жителей, которые до сих пор не имели права на получение жилищного пособия, но в отопительный сезон столкнутся с ростом расходов на жилье, обратиться в социальную службу своего самоуправления, чтобы оценить возможность получения поддержки. В Приэльском крае началась реконструкция участка региональной автодороги Виляны-Приэли-Шподи, сообщает Latvijas Valsts Ceļi. На участке уже организованы две зоны реверсивного движения, регулируемые светофорами. Скорость на территории строительного объекта ограничена до 70 км в час, а непосредственно в местах проведения работ до 50 км в час. Работы продолжатся до наступления зимнего технологического перерыва, если позволят погодные условия. Весной они возобновятся, а полностью завершить реконструкцию планируется к концу осени 2027 года. Предприятие «Daugavpils-Siltumteiklai» напоминает, что жителям многоквартирных домов не обязательно ждать наступления устойчивых холодов, чтобы включить отопление. Технически предприятие готово подавать тепло в жилые дома уже сейчас. Окончательное решение о подключении конкретного здания принимают его жители и управляющие. По состоянию на 23 сентября отопление в Даугавпилсе уже включено в 11 многоквартирных домах. Благодаря автоматике радиаторы получают тепло только тогда, когда это действительно необходимо. Таким образом, раннее подключение не обязательно означает существенный дополнительный расход. Если дом фактически не потребляет тепловую энергию, платить за непотребленное тепло не приходится. Об этом напоминают на предприятии. В сентябре в Даугавпилсе продолжаются ремонтные работы в муниципальных квартирах, которые проводятся в рамках второго этапа проекта Европейского фонда регионального развития. В общей сложности планируется реновировать 20 муниципальных квартир, которые после завершения ремонтных работ в приоритетном порядке будут предложены молодым людям, оставшимся без попечения родителей. Ремонтные работы проводит предприятие жилищно-коммунального хозяйства, а строительный надзор обеспечивает «Велофорте». Строительные работы планируется завершить весной следующего года. Реновированные квартиры будут сданы в эксплуатацию с полной внутренней отделкой. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс – мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба «Радио Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и уютных осенних выходных.

О погоде на пятницу 25 сентября в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет небольшой дождь днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 13 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 88%. Вероятность дневных осадков 45%, а ночью снизится до 35%.

0: Alam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
5: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modas vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

ближайшем выпуске новостей. Сейм принял решение о снижении ставки акциза на дизельное топливо и бензин. Страховые компании уже выплатили более 5 миллионов евро за ущерб, причиненный августовской бурей. Зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа. Daugavpils Ūdens приступила к внедрению интеллектуальных технологий для обнаружения утечек в водопроводной сети. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Virums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салганс и новости на этот час. Сейм принял решение о снижении ставки акциза на дизельное топливо и бензин. Страховые компании уже выплатили более 5 миллионов евро за ущерб, причиненный августовской бурей. Зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа. Daugavpils-Ūdens приступила к внедрению интеллектуальных технологий для обнаружения утечек в водопроводной сети. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза за неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Поправки вступят в силу 1 октября этого года. Латвийские страховые компании уже выплатили 5,5 миллионов евро за ущерб, причиненный августовской бурей. Об этом сообщили в Ассоциации страховщиков. До понедельника, 21 сентября, было получено 7809 заявлений на возмещение. Из них полностью рассмотрены 4844. Большая часть заявлений связана с ущербом, причиненным имуществу частных лиц и предприятий. Сильный ветер сорвал или повредил кровельные покрытия, падающие деревья повредили фасады зданий, а местами дождевая вода проникла внутрь помещений. В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, а в стационаре уже прошел лечение пациент с осложнениями, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия может также начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Daugavpils-Ūdens приступила к реализации пилотного проекта по внедрению интеллектуальных технологий для обнаружения утечек в городской водопроводной сети. В рамках проекта на отдельных участках уже установлены первые 5 специальных устройств, которые позволяют выявлять признаки утечек по звукам и вибрациям в трубопроводах. Такая технология позволяет обнаружить потенциальное повреждение на ранней стадии, еще до того, как вода выйдет на поверхность и проблема станет заметна визуально. Еще одно преимущество системы – возможность дистанционного получения информации. Данные передаются по беспроводному радиоканалу. В Daugavpils-Ūdens отмечают, что если новая технология покажет свою эффективность, сеть акустических устройств планируется постепенно расширять и устанавливать в других микрорайонах Даугавпилса. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс – мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Ну а новостная служба радиостанции Алисе Плюс желает всем удачного завершения рабочей недели и безоблачных выходных.

О погоде на пятницу 25 сентября в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет небольшой дождь днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 13 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 88%. Вероятность дневных осадков 45%, а ночью снизится до 35%.

Мы кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vaļas i nūvada patriota. Latgali joporš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dūd vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūlījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
9: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayste ar čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju speedwaysti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
8: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
10: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: 106.6 FM.
1: Если однажды мы встретимся снова,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: И советы решают большие проблемы. А простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью нужно немного привести в порядок ягодные кустарники. Урожай уже собран, листья начинают опадать, и теперь самое время посмотреть на свою смородину и крыжовник. Потому что весной дел в саду и без этого хватает, а сейчас можно спокойно взять секатор и убрать все лишнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству о том, какие ветви стоит удалить и что важно учесть, если осенью вы решили посадить новый ягодный куст. И прежде всего, у черной смородины убирайте самые старые, темные и загущающие куст ветви. Их вырезают прямо у основания, чтобы дать место молодым побегам, которые будут плодоносить лучше. Не жалейте слабые, поврежденные, сухие и лежащие на земле ветви. В хорошо сформированном кусте свет и воздух должны свободно проходить между побегами. У крыжовника тоже постепенно удаляйте старые и малопродуктивные ветви, а также те, которые растут внутри куста или опускаются слишком низко. Но не стоит вырезать все подряд. За один раз достаточно убрать часть старых ветвей. Если этой осенью покупаете новый саженец смородины или крыжовника, с посадкой лучше не затягивать. Для таких ягодных кустарников осень считается подходящим временем. Контейнерный саженец можно посадить немного глубже, чем он рос в горшке, а после посадки побеги укоротить, оставив несколько почек над землей. Это поможет кусту быстрее сформировать новые ветви. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть следующим летом будет хороший урожай.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: О погоде на пятницу 25 сентября в Даугавпилсе и окрестностях. Этот день принесет небольшой дождь днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 13 градусов днем. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 88%. Вероятность дневных осадков 45%, а ночью снизится до 35%.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Приветствую всех и каждого в эфире радио «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев. И ближайшие полчаса в нашем эфире программы «Диалог с городом», где мэр Даугавпилса от лица власти будет отвечать на вопросы наших радиослушателей. Здравствуйте, Андрей Алкнич,
3: студия. Добрый день.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Как всегда, приглашаю вас активно принимать участие во время программы. Звоните 654-2500. Вчера посетил Даугавпилс министр финансов. На прошлой неделе министр сообщения, министр экономики, земледелия. Сегодня в городе заместитель министра юстиции. Даугавпилс самый популярный город в Даугавпилс? В Латвии.
4: Даугавпилс самый популярный город в Латвии. Даугавпилс лоббирует свои интересы на уровне государства, на уровне практически всех политических партий, которые представлены в правительстве, в парламенте. Нас интересует, наш интерес очень простой. Развитие, поддержка жителей. Государство должно принять новый механизм выравнивания самоуправлений, обеспечив, скажем так, должное финансирование на выполнение автономных функций. Государство должно создать фонд по развитию Латгалии, для индустриализации Латгалии, для создания новых рабочих мест. Даугавпилс интересует, в принципе, статус столицы, так называемой Восточной Латвии. Даугавпилс интересует проект развития самоуправления. Все, что в большей части мы сегодня видим по большим проектам, это те проекты, которые город выиграл в разного рода состязаниях между другими городами на реализацию развития данных проектов. Мы смотрим каждую позицию со всеми министрами, политиками. Мы пытаемся найти общий язык, но, безусловно, сегодня есть еще определенное влияние и парламентских выборов, так как данные министры хотят показать, что у них тоже есть определенный диалог с Даугавпилсом. Это первый момент. И второй момент, конечно, они хотят в какой-то степени засветиться, где-то присутствовать, постоять, побыть с нами рядом, для того, чтобы даже через эту призму получить свой адрес определенного рода поддержку. У нас очень прагматичный подход. Даугавпилс напрямую, я, наша региональная партия, не участвует в парламентских выборах. У нас достаточно открытый разговор, где наша задача – это приоритетно интересы Даугавпилса. Мы ни с кем не дружим, ни с кем не ругаемся. Наводить мосты пытаемся абсолютно со всеми, выставляя именно на форпост наш город, его развитие, его жителей, для того, чтобы Даугавпилс действительно был бы на слуху. Это работает, и у нас получается, в принципе, при встрече из любых из министров лоббировать интересы нашего города. Мы посещаем предприятия, предприятия говорят о своих проблемах, они их записывают, скажем так, в свой список каких-то ожиданий или обещаний, где наша задача именно лоббировать наши интересы абсолютно по всем фронтам.
2: Приближается отопительный сезон, и самый чувствительный для жителей вопрос – это платежи коммунальные, и в первую очередь за отопление. Насколько уже известно, с 1 октября 76 евро 16 центов за мегаватт-час, при этом он остается, ну, одним из самых низких среди больших городов. Можно ли гарантировать, что до конца отопительного сезона будет такой тариф?
4: Я бы очень хотел сказать, что можно гарантировать. К сожалению, если мы видим, что происходит сегодня в мире, гарантировать, к сожалению, нельзя вообще, по сути, ничего. На сегодняшний момент теплосети работают стабильно. У нас заключены договора и на поставку природного газа, и на поставку щепы. Сегодня нас больше пугает, конечно же, те заявления, которые следуют от Риги о повышении тарифа на отопление на 20-30%, то есть Рига уйдет больше, чем за 100%. Мы сегодня видим, что наши законтрактованные объемы природного газа, у нас есть, с ними проблем не будет, но мы сегодня видим те цены, которые у нас идут на ЧПУ, на гранулы, да, если так просто объяснить. Очень большая часть из Латвии просто-напросто вывозится, вывозится в Польшу, вывозится из Рижского порта на Скандинавию, и, по сути, те предприниматели, которые сегодня занимаются в Латвии, скажем так, вырубкой лесов или так называемым щипованием, то они видят, какая цена, какую ему предлагают или поляки, или скандинавы, они приходят к нам и говорят, ну мы что, дураки, вам продавать дешевле, да, в этой ситуации. И в данной ситуации держим руку на пульсе. Я думаю, что октябрь тариф абсолютно не изменится, ноябрь на сегодняшний момент тоже тариф не изменится, потому что изменение тарифа возможно только где-то за полтора месяца до, потому что идет проверка документов, договоров, это все происходит через регулятор. Основная наша цель, конечно же, тариф сохранить на нынешнем уровне. У государства, у нас была встреча с министром земледелия на позапрошлой неделе, где я ему предложил, одно из предложений было ограничить вывоз ЧП из Латвии для того, чтобы мы использовали их больше на свои нужды. Достаточно закрыть в этой части Рижский порт или объявить, что они там углубление какое-то проводят, да, и не пустить одно-второе судно, и это все можно разрешить. Это первое. Но если серьезно, то 2023-2024 год была в силе так называемая медиана по всей стране. Она составляла 68 евро за мегаватт-час, и принцип последующего повышения был достаточно простой. Все, что выше 68 евро, делило, государство компенсировало из этого 50%. И вот, разговаривая в том числе с министрами, я говорил, что необходимо ввести такого рода медиану уже сейчас, потому что вот это повышение, которое происходит выше 68, это первое уже на данный момент, и компенсационный механизм у государства уже апробирован, он знает, как его применить, потому что самый большой бенефициар от повышения стоимости энергетики на заправках – это, к сожалению, государство. Чем больше стоимость самой услуги, тем больше налогов в виде акцизного налога, да, разного рода пошлин, приходит в государственный бюджет. И сегодня они, ну, как бы так сочувствуют, да, всем, что цены на заправках достаточно высоки, но, с другой стороны, тихо хихикают и радуются, что эти новые поступления позволяют им заполнить их дырки.
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснейдж сегодня гость программы «Диалог с городом». Следующий вопрос в наушнике будет слышно. Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что у вас, наверное, нет представителя по ЖКХ, но такой вопрос интересует, как в ЖКХ проверяют работу дворников, как они обучаются или как показывают им объект, объем работы.
2: Расскажите вашу историю. В чем вопрос?
4: И можете адрес сказать,
3: вопрос в том, что Кауна 43, дворник вроде как бы его, он есть, но что проводится какая-то уборка, этого не видно. Третье дом управления, конечно, звонили, спрашивали, но ничего не понятно. По каким графикам, по каким часам должен приходить этот дворник вообще, когда зима, это вообще просто... считают, что вообще убирать тогда не надо. Ну, я не понимаю, как происходит процесс проверки вот работников своих. Проверяют, не проверяют, или это на самотек все запущено. Я вот вопрос уборки интересует.
2: Андрей, пожалуйста.
4: Ну, в первую очередь, передадим данный адрес по ЖКХ для того, чтобы проверили, что там происходит, что-то не происходит, это раз. Второй момент. По поводу работы. Восьмичасовой рабочий день именно в табелях указано 8 часов в день, 40 часов в неделю. Так именно по бухгалтерии заполняется табеля любого работника, любого чиновника, в том числе и дворника, который работает в самоуправлении. Да, поэтому, исходя из именно данного часового дня и данной загрузки, соответственно, ну, работы должны быть проведены. Контролируют это на уровне НАИ, главный мастер. Он меня, надеюсь, сейчас тоже слушает. Поэтому вот по окончанию эфира жду от него смс-ку себе на телефон, чтобы он мне объяснил бы. После этого главный мастер или руководитель по ЖКХ свяжется именно вот сейчас с девушкой, которая звонила, и объяснит ей дальше, как они будут работать в интересах жителей.
2: 654-25-300, номер телефона в студии. Вернемся все-таки к теме топлива. Цена, ну, просто заоблачная уже. Когда 2.15, это уже что-то чем. Сейм 24 числа принял решение временно снизить акцизы на топливо. Ну, серьезно, это как-то на цену не повлияет. Служба медицинской помощи заявила, что им может не хватить денег на топливо до конца года, чтобы все полноценно работало. Как это вообще все влияет, и в частности на самоуправление? Что нам придется поднимать? Общественный транспорт, услуги какие-то? Что, как будет это?
4: Ну, начну, наверное...
2: Мы же не могли это в бюджет заложить, такой подъем?
4: Начну от обратного. Да, действительно, самоуправление и все государственные учреждения, исходя из запланированных бюджетов на календарный год, запланировали средств на... выполнение своих функций в таком объеме, в каком, соответственно, запланировали. На сегодняшний момент видно, что идет удорожание, и, безусловно, необходимы дополнительные средства для обеспечения этой деятельности. Мы данные средства на все наши учреждения, на все функции, которые они выполняют, находим из, ну, назовем так, внутренних их позиций, внутренних бюджетов, где-то экономия, где-то мы даем дополнительно. Отвечая сразу же на вопрос по поводу общественного транспорта, да, это ощутимо для общественного транспорта. Даугавпилское самоуправление дотирует общественный транспорт в городе. Стоимость проезда в общественном транспорте, который сегодня установлен, и льготы по бесплатному проезду, и скидки, и проездные, они в том числе дотируются из бюджета самоуправления. На сегодняшний момент никаких, ну, даже повествований от руководителя предприятия или от кого-либо из коллег по поводу необходимости повышения стоимости проезда нет. И цели такой нет, и будем искать внутренние резервы, даны уже соответствующие задания, чтобы не думали бы приходить даже об этом. Но говоря в целом, что происходит в государстве с топливом, опять повторюсь, самый большой бенефициар от данных цен является государство. Если мы берем 2.15, сегодня делим 2.15 на 2, евро 0.75, это чистые налоги и пошлины государства. Да, это, то есть 50% практически составляет вот то, что уходит в государственный бюджет. Повторюсь, тихо радуются на предвыборных дебатах сейчас и на дискуссиях делают серьезные лица вай-вай-вай, как плохо, но на самом деле сегодня закрывают дыры в государственном бюджете, который, к сожалению, дрявый, как решето. После выборов на следующий день мы все дружно 4 октября проснемся с громадным разочарованием и увидим, что по большому счету на манеже все те же, ничего сильно не поменяются, но 4 октября они все начнут говорить правду, да, о том, что денег в государстве нет, о том, что фискальная телпа, да, площадка сегодня минус 400, минус 1,5 миллиарда, это не говоря о развитии, они заняли денег настолько, что уже сегодня живем в долг. И, к сожалению, это в какой-то степени они даже лишили государства будущего с точки зрения развития. И, к сожалению, до сегодняшнего момента мы не видим нигде серьезные предложения, такие искренние, ну, сказать правду, да, что необходимо, там, не знаю, сократить 3-4 министерства, сократить порядка там, 20-30% только чиновников на государственном уровне. К сожалению, никто вот с такой правдой инициативой не идет. И так как они не идут, да, то 4-5 числа все проснутся и просто-напросто скажут правду, что необходимо повышать налоги.
2: Потому Андрей, что... ну с точки зрения, вот с Даугавпилса, где правда? Наша правда какая?
4: Наша правда – это наш город. Да? Наша правда
2: – это наше финансовое состояние.
4: Это наши жители. Наше финансовое состояние определяется государственным бюджетом, когда они каждый год выдают нам цифры на следующий год. Именно поэтому мы говорим о том, чтобы принять закон о новом механизме выравнивания, для того, чтобы региональные финансирования финансировались больше, это раз, для выполнения автономных функций. Повторюсь, государство выдает через этот механизм деньги городам на выполнение функций, которые государство определило, что государь должен быть. К нам не идет бюджет самоуправления, акцизный налог, да, вот сейчас с топлива. К нам не идет дорожный налог за дороги. Нам не идет НДС. Нам не идет налог на прибыль. Да, это, к нам не идет социальный налог. Да, то есть это все идет, соответственно, в государственный бюджет. И в этой части наша правда в том, что необходимо принять новый этот механизм. Это первое. И вторая, безусловно, наша правда в том, что Даугавпилс должен быть настолько единым, настолько сильным и внутри, и снаружи, в точке зрения этой политической дискуссии, которая сегодня, если бы не было бы поддержка жителей сегодня, у нас какая она есть в отношении, ну, по итогам выборов меня, как их слуги, не было бы ни этих приездов, ни этих дискуссий, ни таких разговоров с Даугавпилсом считаются. И нам важно, чтобы в тот момент, когда они будут резать всех подряд, а начнут они с жителей, да, и самоуправления, чтобы Даугавпилс в этой ситуации не пострадал. И мы именно лоббируем в этом свои интересы. Но, отвечая на ваш вопрос, обещали сокращение 20 центов, сократили на 8. Ну, как бы ни туда, ни сюда. При этом инфляция и рост, и все, что там происходит в этом Хормузском проливе, как только вырастут цены еще, это понижение фактически житель не увидит.
2: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, день добрый.
5: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый.
5: У меня такой вопрос к мэру. Мы так скучаем без часов на гостинице. Есть надежда, что они загорятся?
4: Я тоже скучаю без часов на гостинице и уже попросил коллег, которые работают именно с туристическими, скажем так, местами, организациями, обратиться в Латголу к собственникам для того, чтобы они привели бы их в порядок. Если они меня слышат, пожалуйста, приведите в порядок, да, включите все-таки, чтобы они бы работали бы. Все-таки вы место, центральное место города. Мы для вас и мероприятия делаем на площади, и клумбы вам сделали красивые, чтобы вы выглядели бы опрятно со стороны. А если этого не произойдет, тогда Дед Мороз вам принесет плохой подарок на Новый год. Ну, я надеюсь, они меня услышали.
2: Шутите?
4: Нисколько.
2: Следующий вопрос. Добрый день.
6: Добрый день.
2: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста. Алло, скажите, пожалуйста, когда заработают часы на площади, на гостинице Латголе?
2: Вот только что.
6: Как-то очень скучно.
2: Только что уютно. Отвечали на этот вопрос.
4: Только что ответил. Спасибо, действительно, за этот вопрос. Мне уже писали жители в социальных сетях, на WhatsApp. Мы уже обратились, уже попросили частника привести в порядок. Да, и спасибо за ваши вопросы, это показывает, насколько это важно.
2: Давайте следующий вопрос. Добрый день, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
2: Пожалуйста.
7: Скажите, пожалуйста, господин мэр, жители микрорайона Руги интересуются, будет ли восстановлена крытая остановка автобусная по улице Апшу? Ее сняли где-то около года назад?
4: Ни один проект, ни одно развитие инфраструктуры не должно ухудшить то, как было до. Все должно быть только лучше, и именно поэтому все работы производятся. И на улице Апшу тоже будет установлена крытая красивая остановка для того, чтобы жителям это было бы комфортно. Там сейчас переделывали, я знаю, перекресток для того, чтобы обеспечить безопасность движения, пешеходные переходы, тротуарная часть, и будет остановка.
2: Вам не кажется, что вот эти новые проекты остановок, они очень маленькие? Когда собирает 10 человек в этом павильоне...
4: Не кажется.
2: Не кажется, да?
4: Не кажется. Объясню. Во-первых, все остановки идут в рамках, скажем так, типовых проектов, как они должны быть, учитывая, что туда должна заехать, иметь возможность мама в коляске, да, человек, предположим, на инвалидной коляске, да, чтобы он мог бы заехать. Да, есть остановки, где сначала было одно сиденье, да, установлено. Жители обратились, сказали: Андрей, нам не хватает немножко места, как вы говорили, что там 10 человек или сколько там находится. И рядом автоматически устанавливается продление, да, такое, которое мы можем сегодня заметить. И по улице 18 ноября есть такие остановки, где такие уже установлены, и, допустим, напротив той же самой Латголы по улице Цветокшни. То есть конкретно, пожалуйста, скажите, вот на каком, где необходимо дополнительно установить, установят, да, но, повторюсь, спрятаться от дождя должна быть возможность в том числе и людям, которые передвигаются, да, или на инвалидной коляске, или с ребенком в коляске.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
8: Добрый день. Вопрос такой. Улица Цверникова, обещали вроде дорогу в этом году сделать, но как-то не все тишина.
4: Я уточню поточнее. Руководитель коммунального хозяйства Валер Голубев, он всегда слушает меня, когда я иду, и он вам отзвонит. Я думаю, что по улице Цверинью проводилось проектирование, скорее всего, в этом году. То есть мы не можем сделать без надлежащих документов что-либо где-либо, но улица Цверинью точно должно быть проектирование, и после проектирования, соответственно, следующая стадия – это асфальтирование.
2: Много говорили в Латвии о демонтаже всевозможных железнодорожных путей. Даугавпилс актуализировал этот вопрос. На Гайке пути разобрали. Проехать там невозможно. Что вы там планируете?
4: Еще раз. Мы долго общались с железной дорогой по поводу использования их там, этих путей, потому что движение там было не совсем комфортное. Железная дорога их демонтировала. Я думаю, что в течение недели-другой наше управление коммунального хозяйства начнут там строительные работы и заменят, я думаю, там квартала где-то 2-3 полностью асфальтное покрытие по улице Номотню, да, сделав вот соединение с улицей 18 ноября, поэтому будет все красиво и достаточно безопасно.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый.
9: Добрый день.
2: Добрый.
9: Я хотела бы вот по поводу трамвайной остановки на улице Аглонас, которая остановка по требованию. Пожалуйста, поставьте нам какой-нибудь тоже павильончик. Это единственная остановка, которая мы стоим под дождем. Учебный год. Хотелось бы. Хоть какую-нибудь старую нам.
4: Спасибо за вопрос. Я, конечно, тоже попрошу управления коммунального хозяйства уточнить, но есть определенный нюанс, где мы не можем поставить павильон. Там, где ширина тротуара не позволяет это сделать. Да, сразу же отмечу. Но, опять-таки, управление коммунального хозяйства Валер Голубев свяжется с вами и мне доложит, и вам расскажет.
2: Как же у него рабочего времени хватает на все. День добрый, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
10: Хотела бы узнать по поводу парковочных мест на карту 10 рядом с домом Резакнес, где купол футбольный сделали. К сожалению, жители, возвращаясь после работы, не могут поставить свою машину. Парковка сделана, может со стороны школы закрыть ворота, чтобы те детки, которые с родителями приезжают на тренировку, могли бы ставить машину вокруг.
4: Во-первых, что касается улиц Тарту. На сегодняшний момент сделаны дополнительные парковки по улице Авеню с другой стороны школы. Это раз. Второй момент. Сделаны парковки для того, чтобы поставить по улице Резакнес. Это два. Третье. Мы утвердили финансирование и начнутся строительные работы, я думаю, весной следующего года по новым стоянкам по улице Тарту, если не ошибаюсь, 2-4-6. То, что касается 10-го дома. Дело в том, что вся территория, которая находится там, это публичная городская территория, это не прилегающая территория дома. Если не ошибаюсь, у дома по улице Тарту своей прилегающей территории нет, но мы не можем ограничить на городской публичной территории и сказать, что кто-то может ставить там или с дома там, 2-го, 5-го, 10-го и так далее. То есть основная идея в том, что построив новые парковочные места на 2-4-6, что будет возможность у автомашин на Новом Форштате немножко рассредоточиться, и этим это снимет эту загруженность именно вот с этой части по улице Тарту.
2: Из последних новостей Даугавпилс...
4: Плюс еще на Тарту 15 будет тоже парковка рядом асфальтироваться, там, где грунтовые сейчас ставят машины, там, где будет новая детская площадка.
2: В этом году?
4: Нет, она будет в следующем году. следующем, через год, мы ждали новый территориальный план, потому что мы до этого там сносили заброшенные здания, по территориальному плану там невозможно было построить парковку, поэтому там и будет проектирование, детская площадка будет в следующем году, идет сейчас проектирование, у нас идет проектирование именно самого сквера на новом Форштадте, и вот весь этот центр, в принципе, там начнет одновременно развиваться.
2: Следующий вопрос. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Это вопрос по стоянке около дома Става 22. У нас 45 квартир дом, а стоянка против дома всего 12 машин может поставить. И в этом году установили знак «Стоянка запрещена вдоль дома». То есть, получается, нам еще обрезали, грубо говоря, там 5-6 машин мы могли поставить вдоль. Земля принадлежит самоуправлению. Для чего поставлен этот знак?
4: А под домом кому принадлежит земля?
11: Возле дома, где...
4: Под домом кому принадлежит? Под домом кому
11: самоуправление.
4: Принадлежит? Под домом.
2: Под домом
11: самоуправление? Под домом
4: дом. Дому?
11: Дом? Дому?
4: Ну, необходимо, но... если принадлежит дому, не хватает парковочных мест, тогда необходимо дому принимать общее собрание жильцов для расширения парковочных мест на территории самого дома. То, что касается ограничений на публичной городской территории, опять коммунальных попрошу посмотреть, но, возможно, у этого есть определенные соображения с точки зрения или движения общественного транспорта, или каких-то критериев безопасности для того, чтобы машины не находились именно на проезжей части.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Есть еще в нашем с вами распоряжении несколько минут, чтобы задать вопросы нашему гостю. В гостях у нас мэр Даугавпилса Андрей Элкснейш. И следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый день.
12: Добрый день. Возвращаемся к вопросу по куполу. Резектов 13, да? Дом стоит вот напротив купола. Там территория принадлежит этому дому. Приезжают родители, машины свои бросают, хамят жильцам. Типа, мол, они очень правы, но это территория парковки этого дома. Объясните, пожалуйста, как быть жильцам?
4: Жители на территории... Ну, во-первых, если не ошибаюсь, на перекрестке Резекнес и Авеню построено до 100 парковочных мест. Да, сейчас не буду, в десятках могу ошибиться. Это раз. Второй момент. На территории, которые находятся именно по данному дому, по Резекнес 13, есть своя прилегающая территория. Есть абсолютно простая возможность поставить там знак, который будет гласить, ну, парковка с разрешениями. На своей прилегающей территории дом это может абсолютно сделать, и никто туда не заедет, не поставит, и проблем никаких там не будет.
2: Самоуправление может обеспечить финансово вот установку этих знаков?
4: Это происходит за сумму накопительного дома. Это первый момент. У нас на сегодняшний момент есть связующие правила, точнее, в силе были до 1 июня 2024 года, где город обеспечивал 70% финансирования от данных работ. Все работы, которые производится сейчас по всем парковкам по городу в массиве многоквартирных домов, все сегодня происходят за счет софинансирования города 70%. Но хамят и так далее, еще раз, везде, где стоит знак, жители сами на своей прилегающей территории определили, что там останавливаться может только тот, кто, соответственно, у кого есть на это разрешение. Если хамит, поставил, обычно жители действуют очень просто, вызывается муниципальная полиция, им вешается штраф. Но, повторюсь, количество парковочных мест там достаточно большое, плюс будет еще по 2, 4, 6 еще дополнительные места.
2: Из последних новостей Даугавпилс занял последнее 6-е место среди городов государственного значения в оценке безопасности дорожного движения Министерства сообщения. Причем проблема не столько в количестве погибших, сколько в числе тяжело пострадавших, особенно среди пешеходов и велосипедистов. Как вы оцениваете эту ситуацию?
4: Плохо оцениваю эту ситуацию, и данная статистика и ситуация уже проговаривалась не раз и с государственной полицией, и с Министерством сообщения. Именно поэтому основная позиция, ну, скажем так, те, которые отвечают за согласование дорожных проектов, везде по городам идет концепция по перестройке, скажем так, улиц для сокращения средней скорости движения. Поэтому везде, где у нас идут четырехполоски, или, допустим, это те же самые улицы Смилшу, где выстраиваются для пешеходных переходов островки, улица Стациас для пешехода, переходных переходов островки. По многим проектам, где перестраиваются улицы, выстраиваются, скажем так, дополнительные пешеходные переходы, дополнительные тротуары строятся, именно велодорожки, для того, чтобы вот эту угрозу более минимизировать. Параллельно, как все знаете, устанавливаются дополнительные оборудования на светофоры для того, чтобы пресечь именно проезд на красный свет. И именно, к сожалению, это удручающая статистика, которая связана в Даугавпилсе именно с 36 случаями нанесения телесных повреждений именно пешеходу или велосипедисту, она, именно эта проблематика связана с теми работами, которые сейчас происходят. Идут вложения по городу, видны работы по строительству новых тротуаров, по восстановлению старых тротуаров. Буквально на этой неделе начали строительные работы, допустим, по новому тротуару по улице Достоевского. И вот так управление коммунального хозяйства сейчас будет выстраивать дополнительное финансирование именно на тротуары.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Я слышал, мэр говорил, что приезжало Министерство юстиции.
4: Еще не приезжало, сегодня приедут.
13: О восстановлении дееспособности инвалидов.
4: Ну, решение о восстановлении дееспособности кого-либо, полной дееспособности или ограниченной, принимает суд, оценивая конкретные обстоятельства. Здесь министерство вряд ли поможет, потому что данное решение о дееспособности принимает судебная инстанция, как суд, оценивая именно конкретные материалы дела и ходатайство как со стороны разного рода служб, так и в данной ситуации прокуратуры, которая оценивает вопросы дееспособности.
2: Что там у нас с мостом Единства?
4: Мост Единства, вчера был подписан договор на строительные работы с фирмой, которая победила в закупке, победили с предложением по самой низкой цене, провели проверку данной процедуры и Министерство финансов, агентура ЦФЛА, так как там используется европейское софинансирование, провели проверку ИУБ с точки зрения Бюро по надзору за закупками, с точки зрения проведения процедуры закупок. Также еще несколько служб ответственных провели данную проверку. Договор подписан. Начиная со вчерашнего дня начался срок реализации данного проекта, который по договору составляет 24 месяца. На сегодняшний момент в течение месяца, то есть сентябрь, первая половина октября, должны предоставить строители самоуправлению Бовотлявью на проведение работ, график проведения работ. И первая часть именно данного проекта составляет установку временного моста рядом с железнодорожным мостом, напротив очистительных сооружений, где будет обеспечено движение в обе стороны потоком, да, автотранспорта. Повторюсь, по мосту Единства ежедневно пересекает порядка от 13 до 15 тысяч автомашин. Мы просим от строителей данной работы начать быстрее, пока невысокая вода в Даугаве, плюс это надо сделать до того, как наступит зима. Если нет, то данные работы будут, ну, потому что там вопрос технического характера, геология, грунт, основание именно Даугавы в этом месте. Если нет, то временный мост будет установлен весной следующего года, и летом начнутся строительные работы. По мосту, мост Единства сам будет открыт по половине, да, каждый раз, или для оперативного общественного транспорта, или для жителей, которые смогут использовать именно тротуарную часть именно на данном мосту.
2: Ну, вы уже оценивали, будет коллапс?
4: Будет неудобство. Это центральная артерия города. сместятся немножко транспортные потоки, так как они будут выведены на круг в сторону крепости, которая идет, или заезд к улице Цветокшне. Какой-то поток будет направлен по улице Даугавас, но сегодня, и это единственный вариант, что ремонтируя основную артерию, должна быть альтернатива по пересечению Даугавы, и для этого строится временный мост. Мы одновременно с временным мостом, в том числе, смотрим на возможность исследовать вот именно данное место, как место, возможно, в будущем второго моста через Даугаву. Интересно, что в Риге, на самом деле, только благодаря опыту Даугавпилса, они... Мэр Риги приезжал в Даугавпилс, смотрел, как мы идем в направлении по реконструкции моста Единства, и после этого они в Риге вышли с идеей о том, что при ремонте Вантового моста в Риге им тоже необходим временный мост. Да? То есть, ну, в какой-то степени, скажем так, мы служим для них примером.
2: Андрей,
4: Получится ли у них, это другой вопрос.
2: Хотелось бы несколько тем, понятно, что мы можем поговорить на каждую отдельно, но объединить их в одну и понять. В начале программы вы сказали про финансы, мы очень много говорили о их нехватке. У нас есть несколько проектов, которые время от времени, ну, про них мы слышим информацию, да, и хотелось бы понять, насколько вообще это все реалистично сделать и насколько, и будем ли мы это делать. Меня интересует беседка в комендантском саду. Меня интересует продолжение путепровода на Смилшу и, скажем, Грифская тюрьма. Что ждет после закрытия?
4: От легкого к сложному. Беседка в комендантском саду была закупка. Мы планировали, что ее реконструкция может быть в районе 130-140 тысяч.
2: Там уже 220.
4: Евро. Да. Пришел на закупку один претендент с предложением, если не ошибаюсь, 220 тысяч евро. Так как такие деньги мы не закладывали и не планировали, закупка закрыта. Будет объявлена повторная закупка, будем искать, как это можно сделать дешевле. Но...
2: За те деньги, которые планировали, да?
4: Ну, закупка покажет, какие деньги, да. Строителей в Латвии не хватает, те, которые приходят, ставят цену такую, какую они хотят. Плюс, если мы смотрим на Даугавпилс, то строительных работ происходит достаточно много, и они практически, ну, все заняты. Но тут еще... Есть нюанс, что данная беседка является культурно-историческим наследием, памятником архитектуры, поэтому наш учитель труда не подходит для выполнения этих работ. Там необходимы специалисты, которых, в принципе, Даугавпилс нету, они все будут за пределами нашего города, скорее всего, из Риги. То есть это первое.
2: Ну, значит, пока ждем. Ждем.
4: Мы... Беседку ремонтировать мы будем. Да, мы будем, потому что нам необходимо совершить реконструкцию целостности именно самого парка. Там не может находиться деградированный объект. Помимо этого, конечно же, мы смотрим на конкурсы, на Европроект, куда мы можем еще подать эту беседку. Мы ее регулярно куда-то подаем для того, чтобы ее восстановить. Это раз. Два. Есть у города проект путепровода Смилшу, то есть в первую очередь путепровода на Смилшу город реализовал, осталась вторая очередь. Данный вопрос мы тоже обсуждали вчера с министром финансов для того, чтобы на уровне государства могли пересмотреть какую-то позицию по софинансированию ее реализации. Сложный достаточно проект с точки зрения большого объема финансирования. Необходимо, если не ошибаюсь, порядка 45 миллионов евро для реализации этого проекта. У государства этих денег нет, у города этих нет, нет денег этих тем более. Мы пытаемся найти с точки зрения... Или у зеленых с точки зрения сокращения СО2, или у военных с точки зрения какой-то мобильности, да, военной, или, я не знаю, да, у кого угодно, для того, чтобы данная транспортная инфраструктура была бы в городе, где нас, на самом деле, меня больше всего беспокоит воздушный мост в этой части, который сегодня находится в ужасном состоянии и который принадлежит железной дороге. И железная дорога, общаясь с нами, мы говорим, приведите в порядок, они говорят, можем снести. Да, мы говорим, приведите в порядок, они говорят, у нас нет грузов, можем снести. Да, то есть, где надо решить вот эту проблему, чтобы жителям не надо было бы идти давать кругаля, да, через соответственно, переезд. У города есть проект высокой готовности. Мы везде заявляем о том, что мы можем его реализовать. И, в принципе, ну, по сути, это последний большой проект путепроводов у Даугавпилса, который есть. Да, следующий вопрос, конечно, там второй мост, да, или прокол по улице Стациес для того, чтобы соединить с Северным. То есть это самый масштабный, да, проект. Причем у нас есть абсолютно все документы, мы готовы начать строить хоть послезавтра, да, грубо. Вот. Теперь вопрос Грицкой тюрьмы. По критериям национальной безопасности тюрьма была новая, построена в Лепае. Почему? Потому что не может, по мнению государства, находиться тюрьма близ восточной границы, поэтому закрылась тюрьма в Даугавпилсе, закроется тюрьма в Екапилсе. Мы поругались с Министерством юстиции по поводу увольняемых работников. Порядка 200 работников продолжат работу в тюрьме «Белый лебедь», да, здесь. Вот. Поэтому Министерство юстиции минимизирует, скажем так, то влияние с точки зрения работников на Даугавпилс. То есть это первое, что удалось от них. Другое, это, конечно же, государство уходит из данной территории и пытается передать эту территорию на баланс самоуправления. Мы вчера с министром финансов посетили, посмотрели сами здания, да, это форпост крепости, по сути, форма подковы, которые вокруг весь колючей проволокой, плюс какие-то административные здания силикатного кирпича, какие-то есть деградированные и так далее. То есть плюс памятник исторически-культурного значения, да, опять-таки.
2: Своими ограничениями.
4: Со своими ограничениями, с дополнительными деньгами и так далее. Понятно, сегодня города нет средств на это. У нас есть множество зданий, которые у нас находятся в крепости. И ну, много территорий, которые туда необходимо больше направить финансирование, начиная от беседки, заканчивая школой иезуитов, да, которая была. И в этом ключе наша основная позиция, что без денег мы данную территорию не заберем. Мы, по сути, требуем от государства данную территорию в какой-то степени привести в порядок, во всяком случае демонтировать все те заборы, все те силикатные здания, которые не имеют какой-либо исторической культурной ценности. Это раз. И два, предусмотреть какие-то программы на следующий период планирования европейского финансирования для вложения именно в это место. Если вот произойдет этот симбиоз и соединение с крепостью, Даугавпилс может претендовать на статус города ЮНЕСКО. Это, с одной стороны, и определенные ограничения и обязательства, с другой стороны, это все-таки возможность развивать где-то туризм, культуру у нас. Но, повторюсь, без денег это не пройдет.
2: Я благодарю каждого нашего радиослушателя, который сегодня принял участие в программе. Прошу прощения перед теми, кого мы не смогли успеть выпустить в эфир. Заканчиваем.
4: Если есть какие-то вопросы...
2: Давайте, реклама всегда, соцсетей мэра пошла.
4: Да, если есть какие-то вопросы, без проблем, вы можете мне написать на Facebook, на Instagram. Там я смотрю регулярные вопросы, которые приходят, и мы там коммуницируем с жителем, и общаемся, и созваниваемся. Есть возможность на Фейсбуке нажать там клавишу, есть такая WhatsApp, да, тоже придет смс-ка именно ко мне, мы созвонимся, обсудим, пишите, пожалуйста, и это помогает работу. Нам, кстати, омбуд на прошлой неделе отметил Даугавпилс как лучший город среди управления. За что, да, дали городу приз? За то, что у нас абсолютно прямое общение с жителями, за то, что каждый может написать, каждый может задать вопрос, каждый может что-то прислать. Я считаю, что любой из работников самоуправления не должен ждать от жителей какое-то официальное письменное заявление, если это все можно решить достаточно быстро.
2: Это была программа «Диалог с городом». Андрей Элксниш, мэр Даугавпилса, был гостем. Сергей Каратьев, это я, провел программу. Спасибо, услышимся, до свидания.
4: Спасибо большое, всем хорошего.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Доброго дня, замечательные слушатели радио Алиса Плюс. Да, могу предположить, что кто-то из вас сейчас подумал: Таня, ну какой же добрый, такая серость и такая сырость в городе-то нашем любимом. Вы знаете, я всегда пробую взглянуть с другого ракурса на ситуацию. А ракурс сегодня такой, что на календаре пятница. И какая разница, что там сыро и серо. Пятница, мы добрались до завершения еще одной рабочей недели. Можем планировать выходные, а ведь планы на выходные, они зависят не от погоды, они зависят от тех людей, которые с нами рядом. А я предлагаю вам начать прямой эфир вместе со мной. 3 часа у нас в запасе для того, чтобы эту серость разукрасить самыми яркими музыкальными красками. Вспоминайте, кого сегодня 25 сентября будем поздравлять и с чем. Кому необходимо, огляните сегодня музыкальные приветы. Что вам хочется сегодня послушать, вспоминайте. И звоните 654-2530. И сообщениями присоединяйтесь к программе 2020-1016. Этот номер для сообщений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А песня, которая сейчас начнет звучать, она будет первым музыкальным подарком сегодняшнего дня. И будет подарком для Надежды Элкс. Ныне Надежда, Наденька, вас с днем рождения поздравляют сегодня Мария Малиновская и Белла Ковалевская. Мы тоже присоединимся искренне к пожеланиям бодрости, душевного тепла, поддержки родных и близких людей, простых радостей, которые делают жизнь мягче и светлее. Пусть заботы обходят стороной, но разве что приятные пусть остаются всегда. И рядом будут всегда люди, с которыми легко и спокойно. Надежда, с днем рождения!

0: Laimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: В коллективе сегодня поздравляют Ирену Карабань. Ирена, здорово, когда на пятницу выпадает праздничный день. Впереди выходные. В пожеланиях от коллег: сколько звезд на небе, столько в них тепла. Столько мы желаем счастья и добра. И много-много радости добавляют. Особенный музыкальный подарок Иреночка выбрали для вас, коллеги, песню «Дельтаплан» Валерий Леонтьев. С праздником, с днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Будь самой счастливой, самой красивой, самой нежной. Пусть исполняются все твои мечты. С днем рождения, моя любимая. Эти слова адресованы Евгении Аникеевой. Евгения, муж, поздравляет вас с днем рождения.

0: поздравлений.
1: У нас еще в сентябре появился на свет Рената Попова. Сегодня отмечает свой день рождения, встречает Новый год жизни. Рената, свекровь, ваша Рая поздравляет. Пусть этот праздник подарит красивые поздравления, самые теплые пожелания, солнечное настроение и самое душевное общение. Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок и цветов, а каждое мгновение дарит лишь счастье и радость.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ant Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ant Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika. Mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
6: Открытый чемпионат Латвии по спидвею 27 сентября в 16 часов на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе. Участвуют все гонщики Латвии во главе с чемпионом Анджием Лебедевым. Участвуют зарубежные гонщики. Будем надеяться, что погода не подведет и встретимся на последних соревнованиях по спидвею в этом сезоне. В воскресенье в 16 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона будут работать в воскресенье с 9 часов утра.
2: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: Пришло сообщение с желанием познакомиться. Да, такие сообщения мы тоже озвучиваем. Это, к сожалению, все, чем мы можем поспособствовать в поиске. Молодой человек ищет знакомство с девушкой для серьезных отношений из Даугавпилса или района от 30 лет. Номер телефона контактный 23-998-853. 23-998-853.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У Тамары Аксеновой сегодня тоже праздничный день, день рождения. Тамарочка, сын Владимир поздравляет вас. Сегодня, мама, праздник твой. Хочу сказать со всей душой, роднее нет тебя на свете. Прими же поздравления эти. Живи без горя, не старей, пускай не будет грустных дней. Почаще смейся, улыбайся, такой же добрый оставайся. Болезни смело прочь гони, пускай в глазах горят огни. Желаю света и тепла, чтоб ты всегда счастливой была.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу сегодня поздравить свою подругу, пишет нам Инара, Светлану Круглову, с днем рождения. Светлана, следующие слова адресованы вам. Любимая подруга, в этот особенный день для тебя. Хочу пожелать тебе мира в душе, крепкого здоровья и вдохновения каждый миг. Пусть все задуманное сбывается дома, пусть ждут уют и понимание. Я ценю нашу дружбу и уверена, впереди у нас еще много прекрасных моментов. Оставайся всегда такой же светлой и душевной, какой я тебя знаю и люблю.

0: Программа поздравлений.
1: Просьба послушать песню просто так для настроения. Она, кстати, подходит для хорошего настроения, эта песня. Коста Лакоста, Черри Лайди. Звучит уже в пятничном эфире.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одна песня сейчас будет звучать подарком для Тамары Аксеновой. И будем переходить на фоне песни в новый час. Тамарочка от мужа Александра. Поздравления с днем рождения. Вот уж 73 года. С настроением боевым. По судьбе шагаешь бодро к приключениям большим. Пусть здоровье позволяет жизнь и дальше познавать. А удача вслед шагает, не умея отставать. И друзья по интересам не позволят заскучать. И от жизни нудной, пресной внуки будут отвлекать.

0: поздравлений.
1: В начале нового часа пожелаю вам еще раз доброго дня, доброй пятницы. Напомню, что прямой эфир продолжается. Также напомню, что сегодня, поскольку завершается еще одна рабочая неделя, пятница, и как обычно, в пятницу на радио Алиса Плюс есть и вечернее продолжение эфира, в котором вы сможете продолжить поздравлять, передавать привет и слушать, конечно, свои самые любимые песни. Присоединяйтесь к эфиру дневному 654-2500, этот номер для звонка, и второй для сообщений 2020-1016.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Поздравляем, поздравляю с днем рождения. Сегодня эти слова слышит Евгения Аникеева. Да, Женечка, у меня для вас еще одно поздравление. Сестра Алла с семьей поздравляет. Желает свести и украшать собой этот мир. Пусть каждый день начинается с улыбки, с хороших новостей. Пусть душевное благополучие и гармония никогда не покидают. Любви, радости, достатка. Будь здорова и счастлива.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алисочка, привет. Так начинается сообщение. Привет. Поставьте, пожалуйста, просто так. В честь пятницы. Ну, это же не просто так, это в честь чего-то. В честь пятницы. Песню Губина «Будь со мной, уходи».

0: эфире программа «Поздравления».
1: Это был Михаил Бублик. «Я верю в любовь». Песня звучала для Светланы Кругловой. Светлана, с днем рождения. И следующая песня будет просто исполнением просьбы. Просто исполнением просьбы. И это будет «Любовь Успенская». Пропадает.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Семья Шостаковых сегодня грандиозное событие. У жены, у мамы, у бабушки, у Валентины Шостаковой юбилейный начинается год счастливый Валечка. От мужа, от детей, от внуков поздравления. Юбилей – это круглая дата, которая несет в себе глубокий сакральный смысл. Родная наша, дорогая, любимая, пусть этот день ознаменуется не только грустью о прожитых годах, но и началом радостной и счастливой жизни, окруженной любовью близких и родных людей.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise+LV politiskā reklāma.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса плюс».
7: Программа поздравлений.

а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А возможно, они все столь талантливы, чтобы узнать эту песню по первым трем аккордам. Но не сомневаюсь, что таковые есть. Эта песня в исполнении Софии Ротару «Хуторяночка» начинает свой разбег. Добрый день, пишет нам Катя, наша слушательница постоянная. Привет, хочу передать доброму другу Сергею и песню «Хуторяночка» для Сергея.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимого зятя. Любимого зятя Виталия Белова теща поздравляет. Виталий, теща Неля поздравляет. Дорогая Лисочка, хочу поздравить своего замечательного во всех отношениях зятя Виталия Белова сегодня с днем рождения. Пожелайте ему, пожалуйста, самого главного – крепкого здоровья, а все остальное наживется, наживное. Виталий, это самое действительно главное – здоровье, да, об этом я тоже всегда говорю, а со всем остальным мы самостоятельно, успешно,

0: эфире программа поздравлений.
1: Программа поздравлений дневная, во всяком случае. Ее часть выходит на финишную прямую, но продолжается. И есть еще возможность у каждого из вас что-то любимое послушать просто так, без повода. Ну а если есть поводы, конечно же, присоединяйтесь. 654-25-00. Это для звонка. Второй номер у нас для сообщений. Открытый Вайбер и Ватсап, напомню. 2020-1016 номер. Еще одно сообщение с желанием познакомиться. Вижу, мужчина все еще в поиске. Мужчина из Даугавпилса желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона 25-612-437. 25-612-437.
2: Разрешат, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одной песней порадую Валентину Шестакову Вальчика. Я очень надеюсь, что вы в праздничных хлопотах, в процессе принятия поздравлений и пожеланий слушаете радио. Семья Маркевич в полном составе поздравляют вас с днем рождения. В этот день хотим поздравить прекрасную женщину с юбилеем. Валечка, желаем тебе здоровья, красоты, обаяния, женского счастья. Пусть сбываются все мечты, а любовь близких греет тебя каждую минуту. Будь всегда окружена заботой и вниманием и наслаждайся жизнью здесь и сейчас.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить сегодня Евгению Аникееву с днем рождения. Знаем, что у Евгения день рождения. Евгения, еще одно поздравление для вас от Любы и Ингриды на сей раз. С пожеланиями здоровья, счастья, достатка. Пусть дома царят порядок и уют. Пусть окружает любовь близких и родных людей. Пусть все задуманное сбывается, а жизнь будет полна счастливых.

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
2: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
4: На радио Алиса Плюс программа

0: В эфире программа поздравлений.
1: Исполняю без лишних комментариев ваши просьбы. Миша, видите, как быстро вашу исполнила с радостью и сама послушала в очередной раз голос Гарика Сукачева. А следующая песня, здесь будут слышны два голоса Кристины Орбакайте и Авраама Руссо. «Просто любить тебя» будет звучать сейчас для нашей слушательницы Тони. Тонечка, ваши друзья выбрали повод для привета, и отправляем мы его вам. С днем тикающих часов сегодня вас этим приветом поздравляют. Тихо тикают часы на планете. Да-да, Тонечка, есть и стихи для вас. Сговорились ли они или нет, так однажды повелось. Звуком этим охраняют человека от бед. Повторяются щелчки шестеренок. Время двигается вспять и вперед. Люди, вспомните однажды, с пеленок этот звук вас постоянно берег. Повторяя заунывную мантру, механический монашек, стуча, превращает наше светлое завтра в осязаемое здесь и сейчас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень надеюсь, что Виталий Белов после поздравления от тещи не перестал слушать программу поздравлений, не перестал слушать радио «Алиса плюс Виталий». От супруги вашей, от жены Марины поздравления. С пожеланием мы начнем. Выбрана особенная песня музыкальным подарком. Поднять бокал сегодня есть причина, пишет Мариночка. Ведь день рождения нынче отмечает мой самый нежный, преданный мужчина, что на любовь любовью отвечает. Тебя благодарю за все на свете. Желаю долголетия, всех благ. Коль друг за друга мы с тобой в ответе, дай Бог нам сохранить семьи нашей очаг.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Esmu Aivars Mans. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Еще одна просьба у меня сейчас музыкальная готова исполниться. И отложим поздравления, приветы. Хотя, может быть, я тороплюсь с этим решением. Отложим до вечернего эфира. Верка Сердючка.
8: Лохи танцуют ламбаду.
7: А мы танцуем читу-дриту.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Сдается мне, что кроны деревьев, которые я благополучно наблюдаю в окно за моей спиной в студии, в понедельник уже приобретут совершенно другие краски. Очень стремительно меняется цвет. Красно-желтым становятся листья в любимом городе. Я пожелаю вам всем в завершении дневного эфира программы поздравлений. Хорошего продолжения сегодняшнего дня. Отличного, а для кого-то, может быть, судьбоносного вечера пятницы. И обязательно уютных, добрых осенних выходных. Пусть все, что вы запланировали, обязательно сбудется. И пусть ничто этому не станет помехой. И спасибо за отлично проведенные целых 3 часа эфира. Не забывайте, что через пару часов будут еще и множество возможностей и поздравить, и передать привет, и просто что-то послушать. Пока. Услышимся.

летит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи.

Нам с ростом всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрь пролетает быстро, и многие водители уже успели столкнуться с дождями, туманами, ранними сумерками и мокрыми листьями на дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от автостраховщиков о том, на что водителям обратить внимание осенью, чтобы поездки оставались безопасными. И прежде всего проверьте техническое состояние автомобиля. Также в осенний период стоит немного изменить и привычный ритм поездок. Утром и днем, когда большой поток машин, лучше закладывать дополнительное время на дорогу и не торопиться. Отдельное внимание – видимости. Темнеет все раньше, а утром и вечером может появляться туман. Поэтому проверьте все фары и держите большую дистанцию до впереди идущего автомобиля, особенно если видимость ухудшилась. И будьте внимательны после дождя. Мокрые листья на дороге могут быть очень скользкими, а под ними иногда скрываются ямы. Если ночь была холодной, нужно быть осторожнее на мостах и других участках, где утром может образоваться лед. А еще осенью не забывайте про диких животных. В темное время суток они могут неожиданно выйти на дорогу, особенно на участках рядом с лесом и полями. Если заметили животное, снизьте скорость и будьте готовы к тому, что рядом могут появиться и другие. И, конечно, не помешают солнечные очки в машине. Осеннее солнце утром и вечером находится низко и может сильно мешать обзору, особенно когда отражается от мокрого асфальта. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Спокойных и безопасных вам дорог!
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня в Даугавпилсе, к сожалению, сохранится осенняя пасмурная погода. Не исключены осадки в виде дождя, температура воздуха в вечерние часы максимально составит плюс 13 градусов. Направление ветра, тем не менее, южное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитными полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
2: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою. Поцелуй.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня в Даугавпилсе, к сожалению, сохранится осенняя пасмурная погода. Не исключены осадки в виде дождя, температура воздуха в вечерние часы максимально составит плюс 13 градусов. Направление ветра, тем не менее, южное, скорость до 7 метров в секунду.

0: steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255. 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Ромуальд Полцевскис. Ромуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли? Звоните 654-22-322. Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: поздравлений.
1: Ну что, друзья мои, 17 часов и ровно 5 минут. Мне кажется, по программе поздравлений всегда можно и нужно сверять время, но когда пятница на календаре, еще и вечер, 25 сентября, кстати говоря, в этом месяце эта пятница последняя сентябрьская, то и спешить особенно некуда, особенно когда ты видишь свет в конце тоннеля рабочей недели, и этот свет пролился на Даугавпилс, еще и в плане погоды. Дождь кто-то перекрыл наверху в небесной канцелярии, и солнце пытается прорваться сквозь облака, и впереди у нас не просто выходные, с чем я всех вас и поздравляю, Юля Сергачева у микрофона, чуть даже не забыла, как тебя зовут, обрадовавшись выходным вместе с вами, но и 4 часа прямого эфира, за время которого мы столько самых разных добрых дел можем натворить, столько песен любимых прослушать и стольким людям близким донести то, что вы хотели бы сегодня сказать, и если есть какой-то праздник 25 сентября. Звоните в прямой эфир и поздравляйте, 654-25-300, либо можете с нами связаться еще и посредством смс-сообщений, которые мы принимаем до 9 часов вечера. Учтите эту информацию и, как говорится, в последний вагон около 9 часов вечера не забегайте, пишите прямо сейчас, если есть свободная минута и желание. 20-20-10-16, он же WhatsApp и Viber, и еще обычные сообщения тоже принимаются, как и возможно их оставить на нашем сайте alisaplus.lv. Друзья мои, и вот на сайте я вижу такую картину, она нарисовалась, что праздников сегодня столько, что я решил сегодня немножечко схитрить и в качестве помощника, нет, не секретаря призвать, которая, быть может, слушает наш эфир, принимает поздравления и, само собой, их передает в печатном варианте. У меня сегодня будет соведущая, моя коллега, а что она прохлаждается вечером пятницы и не идет домой? Нужно же каким-то приятным и полезным делом заняться, и мне как раз будет веселее в эфире. Даниэла, в общем, очень хотелось бы слово дать тебе. Привет, как у тебя вообще? Как ты к праздникам относишься? Любишь дни рождения?
2: Привет-привет, да, меня зовут Даниэла. Сегодня я вместе с Юлей буду вести программу поздравлений. К праздникам относимся очень хорошо. И я надеюсь, что сегодня будем поздравлять много людей. Будет много классных поздравлений. Поэтому начнем, наверное, как всегда, с музыки.
1: И что-то мне подсказывает, что эта песня, ну, может быть, не любимая, но очень раскачивающая для вечера пятницы. Даниэл, правда же, песен много любимых будет, и в том числе, мне кажется, это твоя, да? Слушатели сейчас запомнят и думают, так, Даниэла будет в эфире в следующий раз, будем Басту и мою Мишель слушать. Всем хорошего вечера, друзья мои, с выходными, с пятницей!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
2: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali joporsto mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dērtam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī pa 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Домой. Или, может, ещё посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Ещё по чашечке. Ещё посидим.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Ну что, переходим к самой приятной части поздравительного вечера пятницы. И мне кажется, у кого-то прямо сейчас из празднующих столы накрыты, горят букеты и поздравления. Рекой, а кого сегодня будем поздравлять? Мне хотелось бы узнать у моей коллеги, соведущей. Я надеюсь, она скажет прямо сейчас, кто это сегодня такой довольный. Каждое утро и ночью, наверное, самой ночью принимает поздравления. И Даниэла.
8: Сегодня поздравляем Надежду Элкснини. Вас поздравляет Мария Малиновская и женский коллектив колесного цеха ЛРЗ из 80-х. Уважаемая Надежда, поздравляем вас с прекрасным праздником, 86-летием. Вы прошли большой и достойный жизненный путь, накопив бесценную мудрость. Желаем вам бодрости духа, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом, уважением и радостными моментами. Еще раз поздравляем вас с днем рождения, и эта песня звучит именно для вас.
7: Наденька, песня, музыкальный подарок сегодня была выбрана вашими друзьями, вашими коллегами одновременно из 80-х, с которыми вы, скорее всего, работали и вспоминаете это время самыми лучшими, приятными моментами. И сегодня Мария Малиновская от главы поздравляющих всех этих девчонок, которые не просто помнят, а желают вам всего наилучшего. Все они в один голос выбрали музыкальную композицию в исполнении Тани Булановой «Дни летят». Пусть ваши дни не стремятся так быстро, и пусть ваша жизнь будет долгой, яркой, и обязательно будьте здоровы. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, на часах студийных уже 17:16, и мне кажется, самое время возобновить в вашей памяти, и я для себя тоже вспомню наши контакты и напомню всем, кто присоединяется на волну радио Алиса Плюс на 101.6 FM, как же можно принять активное участие, поздравив близких с каким-то праздником. Уверена, что 25 сентября кто-то из вас что-то празднует, кто-то чему-то рад, и, быть может, просто пятница, а кто-то обрадуется, услышав от вас привет, находясь далеко-далеко, или услышав ваш голос, что мне кажется, еще будет круче, поэтому звоните в прямой эфир. Звонки, как всегда, принимаются до 9 вечера. Контактный номер телефона студии 654-25-00 или активно пишите, что бы вам хотелось услышать. Можете, конечно, оставаться в рядах слушателей, но какие песни будете слушать, вот это, мне кажется, очень важно. Сообщайте о своих музыкальных желаниях 20-20-10-16. В WhatsApp, в Viber пишите. Наш сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно. И разместить поздравления еще и возможно на нашем сайте, пока есть вакантные места, поспешите, alisaplus.lv. И следующий привет, он, как всегда, традиционный, я бы его назвала. Геннадий здоровается со всеми нами. Геннадий, вас тоже с пятницей. И как-то мне немножечко взгрустнулось, потому что вы написали, в принципе, это то, о чем мы говорили в самом начале эфира, что это последняя пятница сентября. И мне бы хотелось у коллеги моей вообще, в принципе, спросить, а как она относится к любому из времен года? И какой-то, может быть, есть любимый месяц или любимое время года, или, может быть, ей вообще нравятся дожди, и она хотела бы гулять под ними с утра до вечера. Даниэла, что ты любишь? Солнце, загорать? Или, может быть, снег тебе нравится? Или эти листья желтые, которые над городом практически кружатся?
2: Я очень люблю лето и очень люблю теплую погоду. И я надеюсь, что совсем-совсем скоро она наступит, через полгода. Но если быстро пролетит зима, то, конечно, и быстро наступит лето, и мы все согреемся.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Кстати, на следующей неделе бабье лето нас ожидает, как в народе об этом говорят, и температура воздуха прогреется максимально, и, быть может, уйдут эти дожди. Хотелось бы верить прогнозам синоптиков, но это же не просто потому, что мы о погоде хотели поговорить, сейчас вышли к микрофонам. Геннадий, ваш привет подхватываю. Алиса Плюс, последней пятницы сентября. Поздравляю свою любимую девочку Бронечку и желаю ей всего наилучшего, как всегда. Геннадий, вы знаете, вы всегда и поцелуи, и объятия какие-то передаете. Мне кажется, помимо слов, которые приятно слышать женским ушам, тем более любимому человеку, можно перейти уже к действию. Обнимайте крепко-крепко прямо сейчас с выходными, с пятницей. Хорошего вечера всем.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Mani sauc Aivars Smants. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu Moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
10: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что, уважаемые дамы и домовладельцы, те, кто просто радуется наступлению вечера пятницы, те, кто празднует что-то, кто-то кого-то в гости ожидает, кто-то куда-то направляется в дороге, хорошего вам пути. И что бы мне хотелось сказать, конечно, мы продолжим программу поздравлений с хорошей песней. И прямо сейчас Даниэла нам расскажет, кто же этим днем сентябрьским родился из наших слушателей. И как раз-таки будем поздравлять. Верочка, я уже так спойлерю. Верю немножечко, сделайте погромче звука, какая Вера, мы сейчас узнаем.
2: Веру Подскочу сегодня поздравляет племяшка Инга Шершнева из Ирландии. Она вам присылает очень большие приветы и очень хочет поздравить вас с днем рождения. От всего сердца желаю тебе оставаться полной силы оптимизма, чтобы каждый день приносил удовольствие. Пусть здоровье не подводит, желания сбываются одно за другим, а вокруг собираются только хорошие люди. Желаю семейного благополучия, душевной теплоты и много-много поводов для гордости и счастья. Живи легко, с улыбкой и верой в лучшее. Ты этого достойна. Ваша племянница Инга Шершнева вас крепко обнимает, целует. Еще раз, Вера, с днем рождения!
1: Верочка, мы вас поздравляем с вашим персональным Новым годом. Пусть запомнится, наполнится шкатулка из приятных воспоминаний в будущем чем-то хорошим. Мы желаем вам всяческих успехов. Самое главное, оставайтесь всегда оптимистично настроенной. Здоровья вам на долгие-долгие года. С праздником, хорошего настроения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго пятничного вечера всем ведущим, всем слушающим, всем, кто как-то взаимодействует в эту секунду с радио Алиса Плюс. Это Александра пишет нам, мы с последними сентябрьскими денечками. Уже сентябрь пролетает, и, кстати говоря, в этом месяце 30 дней, и мне кажется, он как одно мгновение, говорят, еще что лето проносится быстро. Скоро будем уже Рождество встречать, но до этого мы еще не подобрались до этой даты. Прямо сейчас музыкальное сопровождение этого эфира будет в исполнении Стаса Костюшкина. «Останешься» песня. Александра, сразу вам киваю, всячески подмигиваю и намекаю на то, что песня практически звучит в эфире. До рекламной паузы даже она выйдет. Спасибо вам большое. Хороших, Александра, и теплых выходных пожелала нам. Но что касается, конечно, теплых выходных, я, как знаете, в этой бочке меда, сами понимаете, кем сейчас буду выглядеть. Эти выходные действительно выпали нам, судя по прогнозам синоптиков, дождливыми, особенно субботний день и вечер, и даже утром обещают нам дожди, пусть они будут с перерывами, но мне кажется, что в любой момент в Даугавпилсе все может измениться в плане погоды по одному щелчку, а вот в воскресенье уже как-то на лайте. Но что же мы видим на следующую неделю? Даниэла, мне кажется, лето возвращается.
2: Да, мы уже с тобой говорили, что вроде как на следующей неделе обещают бабье лето, и судя по прогнозу погоды на следующую неделю, по крайней мере на начало недели, можно сказать, что столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов, поэтому, может быть, теплые вещи пока еще не будут нужны.
1: Не только теплые вещи, мне кажется, СПФ тоже не нужно убирать далеко в сторону, всегда может пригодиться, но не загорать, но наслаждаться неспешными прогулками по красивому Даугавпилсу осеннему у нас точно получится. Александра, приятного прослушивания и вам всего самого доброго и теплого в эти выходные.
3: Что далеко еще весна?

0: Если вы думали, что мы прямо сейчас прервемся на рекламную паузу, то не тут-то было, потому что телефон горячий. Если что, огнетушитель у нас имеется, можем потушить вовремя. Доброго вечера. Кто к нам дозвонился, по какому поводу, буду рада вас услышать, но пока это, конечно, тайна. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юлечка.
0: Раинка, я милого узнаю по походке, а вас по голосу. Доброго пятничного вечера. Как у вас с настроением дела сегодня?
1: Я хочу передать своей кудряшке, любимой подружке, огромный пламенный привет, здоровья, удачи, благополучия и всего хорошего осеннего настроения. И песенку поставьте «Спелая вишня».
0: Сергей Славянский, кажется, ее исполняет. У нас музыкальные вкусы не меняются.
1: А в субботу будем поздравлять дочку, день рождения будет.
0: Так, ну давайте-ка в субботу мы договоримся уже, когда суббота будет сама. Хорошо, вы завтра дозвонитесь мне. Или заранее можем принять, а порадуем вас спелой вишней. Доспела она уже наконец-то после рекламной паузы. Хорошего вечера вам и вашей кудряшке.
2: В эфире программа поздравлений.
3: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00. Всем знакомый номер, а если кому-то он не знаком, и вы хотели бы стать частью этого вечера, частью программы поздравлений, добрых слов, пожеланий и любви, признаний, вы можете как дозвониться по этому контакту или прислать в смс-сообщениях, для кого все ваши добрые пожелания в этом вечере пятницы. 20-20-10-16, не путайте этот номер телефона, на него дозвониться невозможно, только пишите, пишите, еще раз пишите, пишите в WhatsApp, или связывайтесь с нами в сообщениях, в смс обычных или в вайбере. alisaplus.lv. Напомню, это еще одна возможность не только поздравить близкого человека, где бы вы ни находились, нас можно слушать из любого уголка этого мира. Можно еще и слушать, не только поздравлять. Вот об этом я и говорю. Также в нашем приложении Alisa Plus можно найти программу поздравлений или просто слушать любое удобное для вас время радио и оставаться на любимой волне, где бы вы ни находились в данный момент. Следующее послание, оно очень ёмкое, и в нем практически ничего не известно, что пришлось обратиться к переписи, к этой переписке нашей со слушательницей, и что-то мне подсказывает, что это Виктория, просто она настолько хотела песню послушать, думала, наверное, что программа поздравлений уже заканчивается, и попросила Меладзе Валерия в продолжении этого вечера «Сахара не надо». Виктория, мне кажется, что это именно вы, если вы нас слышите, песня будет обязательно. Прямо сейчас она врывается в эфир. Делайте громче, а если кому-то что-то просто послушать захотелось, вы можете писать или звонить. Не знаю, кто вам ответит. Может быть, Даниэла. Правда, Даниэла?
2: Да, пожалуйста, пишите, звоните. Мы в студии, мы вам ответим. Поэтому мы ждем ваши сообщения и звонки.
1: А самое интересное, что люди сейчас могут подумать, коль уж нас двое с тобой, да, то вдвое больше песен прозвучит, и один человек, может быть, наверное, закажет одну, две, а то и три песни, потому что, если говорить уже честно, то есть еще среди нас один стажер. В общем, очень жалко, что нет видеоэфира этой трансляции, правда же?
2: Да, мне кажется, что многие хотели бы, может быть, и посмотреть, что у нас здесь сейчас происходит, но пока что только слушаем.
1: Вот таких привилегий пока еще нет. Приятного всем прослушивания. Ну, а мы, наверное, сделаем погромче, иначе Валерий Меладзе уже скоро допоет свою песню.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А время-то в хорошей компании летит незаметно, и это касается не только наших слушателей. Как же мне сегодня повезло, и я хотела, чтобы Даниэла осталась буквально до 9 вечера со мной, но все-таки у людей, у большинства слушателей и моих коллег выходные, они наступили, и мне кажется, в этом часе, возможно, ненадолго, а только на сегодня лишь мы распрощаемся, Даниэла, с тобой. Ну, конечно, я тебя увижу еще на работе, но в программе поздравлений, может быть, тебе вот как понравилось, и мы будем с тобой как эти сестры-близнецы теперь, неразлучники. Ну, что-нибудь в завершении этого часа, программа не заканчивается. Что-то ты бы хотела слушателям сказать?
2: Я бы хотела сказать, что это просто прекрасный опыт работать с тобой, Юля. Спасибо за возможность выйти в эфир сегодня. Я надеюсь, что слушателям тоже понравилось. И опыт, правда, незабываемый. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся в ближайшем будущем в программе поздравлений, может быть. И пусть у всех будут классные выходные, пусть, может быть, не будет дождя, но все же вылезет солнышко и будут какие-то очень светлые лучики, поэтому всем спасибо и всем прекрасных выходных.
1: И один из этих светлых лучиков мы отпускаем отдыхать. Даниэла, хороших выходных тебе. И в этом часе хотелось бы еще раз подхватить сообщение, чтобы песня зазвучала, она уже начинает свое звучание. Что мы можем, когда два сердца хотят быть вместе? Ну, во-первых, эти два сердца должны как-то друг друга найти в этом городе, в Даугавпилсе. И это сообщение с желанием познакомиться. И если мы хоть как-то можем поспособствовать сближению этих двух сердец, кто его знает? Может быть, судьба, если вы верите в нее. Может быть, все.

Друзья мои, эта песня звучала не случайно, дорогие мои старики, и была заказана она еще в минувшем часе, а вот уже в новом я всех приветствую. Алиса, мы надеемся, что вы насладились имя слушательницы, которая очень созвучна и точно такое же, как и имя нашей радиостанции. Друзья, на волнах радио Алиса Плюс, ну, всех приветствую, но уже я в своей такой скромной компании Юли Сергачева, Даниэла, там, наверное, уже где-то по пути к отдыху и каким-нибудь своим времяпрепровождением с близкими людьми, ну а мы продолжим дарить радость вашим близким людям.

Напомню, что программа поздравления, она продолжается, и звонки принимаются, и сообщения, но взываю всех к терпению, потому что сообщений очень много. Обязательно каждая из них найдет свое звучание в эфире на волнах 101.6 FM. Как вы можете присоединяться? По-прежнему все теми же способами. Звонки принимаются 654-25-00 на этот номер. 20-20-10-16 пишите о своих музыкальных заявках, если вдруг никакого события, торжества и праздника сегодня не случилось, и вы просто рады, что погода в один момент как будто бы переключилась кем-то наверху в небесной канцелярии. Хороший сегодня вечер. И скажу, что следующая заявка музыкальная, она практически звучит. Андрей Губин со своей ночью в эфире будет. Пишите, звоните или на сайте alisaplus.lv размещайте поздравления.

0: поздравлений.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня в Даугавпилсе, к сожалению, сохранится осенняя пасмурная погода. Не исключены осадки в виде дождя, температура воздуха в вечерние часы максимально составит плюс 13 градусов. Направление ветра, тем не менее, южное, скорость до 7 метров в секунду.
0: В эфире программа поздравлений.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Алиса Плюс, доброго вечера, пятницы, всех с выходными. А вечер этой пятницы, как в принципе и в целом этот день, праздничный для Регины Лазука. Регина, делайте громче, любимую, дорогую нашу бабушку. Поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Габриэла и Изабелла что-то мне подсказывает, что они уже к вам спешат в гости на этот праздничный банкет. Так и написали. Здоровья крепкого желаем нашей бабушке, любимой. Спешим к тебе в гости. Так что, Регина, мне кажется, что вы уже встречаете гостей. Разносолы на столах уже стоят и встречаете в хорошем праздничном настроении. С днем рождения вас, с юбилеем, всего хорошего.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В день рождения пожелания Екатерине Новак адресованы от подруги Велты. Екатерина, принимайте. Моя дорогая подруга, вот уже 15 лет, пишет Велта. Мы каким-то чудом умудряемся дружить, причем, несмотря на километры, расстояние и взрослую жизнь, где у каждого Велта, правда, свои заботы, свои какие-то проблемы и радостные события. Но вы пишете в продолжении, есть еще и вещи, которым расстояние вообще не помеха и не указ. И наша дружба как раз из таких. Сегодня я хочу поздравить тебя с твоим праздником. Ты уже достаточно мудрая и еще достаточно молодая. Пусть в твоем новом году будет побольше ярких моментов без причины. Главное, оставайся собой. Пусть рядом остаются люди, с которыми можно и смеяться до слез, и молчать безо всякой неловкости. А еще хочу пожелать тебе одной очень взрослой вещи. Не откладывай себя на потом. Екатерина, живите, наслаждаясь в моменте. Поздравляем с праздником. Кстати, двойной юбилей и у вас, Катенька, день рождения, юбилейная дата сегодня. Юбилей дружбы, 15-летие, как вы с Велтой, практически, да, рука об руку. Хорошего вам праздничного настроения, исполнения всех желаний, любимых цветов и пожеланий от самых близких людей. Пусть все сбудется.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
6: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Как бы хотелось, чтобы любимый родной человек услышал от меня поздравления прямо сейчас, пока в салоне авто, после работы, делает громче звук сейчас, мне кажется, дочка Лиза. Так вот, хочу поздравить маму с юбилеем ее трудовой деятельности. 30 лет как в одной сфере. Мамочку зовут Инна. Инна, делайте громче, поздравляем вас от всей души. Инна, во-первых, 30 лет это само по себе уже... Удивительно, 30 лет в одной сфере. Вот это я, конечно, понимаю. И специалист, и стабильный человек, и такая у вас 100% железная выдержка. Не знаем, в какой сфере вы работаете до сих пор, но за это время кто-то уже успел сменить, наверное, десяток профессий, и кто-то уже несколько раз был в поиске себя, а вы взяли и стали настоящим профессионалом своего дела. Инна, мы вас поздравляем с юбилеем вашего профессионального пути. Надеемся, что этот накопленный стаж пройден с удовольствием и проходится, да, вот в настоящий момент, и в любви к делу, которым вы занимаетесь.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А это событие, когда увидела на нашем сайте, песня сразу в голове моей всплывает «Забирай меня скорее, увози за 100 морей». Но нет, не группа «Руки вверх» будет петь в продолжении эфира. Будем слушать песню «Доча». Алиса Плюс, здравствуйте. Викуловой Наталье, 18 лет. Передайте мои поздравления. Наталья, поздравления для вас от отца. Богдан поздравления присылал. И очень сильно хотелось бы, доченька, тебя обнять, но ты сейчас далеко. Тебе 18 лет сегодня, и вроде бы еще вчера я держал тебя маленькую за твою ручонку, а сегодня ты уже взрослая женщина со своим характером, со своими планами, собственными взглядами на эту жизнь. Не буду говорить тебе, как правильно жить. В 18 лет уже пора самой выбирать свой путь. Пусть твой будет счастливым. Просто запомни главное. Какой бы взрослой ты ни стала, для меня всегда будешь моей маленькой дочей. С днем рождения тебя. Ты моя копия. И если мама слушает, пусть она не завидует, приподняв бровь кверху. Я тебя очень сильно люблю и желаю тебе только счастья. Наталья, мы вас поздравляем с 18-летием. Это начало пути. Пусть ваше начало будет феерично.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А совсем недавно Тоня Сельченкова от подруги Раисы Богдановой, она словила привет вместе с песней, это было в минувшем часе, но Тоня дозвонилась лично и очень сильно просила передать. В преддверии праздника, день рождения скоро будет, в это воскресенье ее дочь будет, ваша дочь Тоня, праздновать Леночка Сельченкова свой Новый год жизни. Но вы решили заранее поздравить не завтра в преддверии, а именно сегодня, потому что знаю, что вы, Лена, слушаете от мамы для вас. Самые наилучшие искренние пожелания. Доченька, от всего сердца хотелось бы пожелать тебе простого и самого важного – быть счастливой. Все записала со слов Антонины. И чтобы в жизни всегда было место радости, любви, здоровью. И рядышком были люди, которые будут тебя вдохновлять, которые будут поддерживать, которые будут заставлять мечтать, смеяться, чувствовать себя нужной и любимой. Ну и, конечно, хотели бы, чтобы вы знали, Лен, мама просила передать, сколько бы вам ни было лет. Мне кажется, это для любой мамы. Вы навсегда останетесь маленькой, той самой девочкой, которой гордятся, которую любят всем сердцем и желают, чтобы жизнь берегла вас, Елена, и дарила как можно больше светлых и счастливых лет. С наступающим вас! Пусть этот Новый год жизни будет самым-самым счастливым для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И снова поступило желание найти вторую половину. Женщину из Даугавпилса, предпочтительнее, от 35 до 45 лет. Вот такое вот сообщение поступило. И в этом уже сообщении немножко больше информации в поиске, кого находится мужчина, пока еще одинокий. Ну и, конечно, номер телефона контактный, дважды повторю, чтобы все, кому это интересно, все, кто в поисках, успели бы за мной записать. Ну а если не успеете, наш номер вы знаете, я вам обязательно лично еще раз назову его. 26-736-331, контактный номер телефона. 26-736-331.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну вот, друзья мои, еще один очередной час поздравительной программы. Вечер, пятница. Вот куда-то она все торопится, и время программы тоже несется вперед. Два часа, как не бывало, на одном дыхании. А была бы еще со мной Даниэла, которая, наверное, икнется сейчас снова, то время до девяти пролетело бы вообще как по одному щелчку, по одному мгновению. Но я напомню, что у нас с вами еще целых два часа. И если кто-то вам дорог, вы кого-то очень сильно любите, скучаете о ком-то или кого-то хотели бы поздравить, а быть может просто с песней привет передать и пригласить на этот вечерний банкет к себе в гости, а может быть кто-то к вам уже доехал, и вы своей веселой компанией слушаете радио «Алиса Плюс», и настроение хорошее, или наоборот его потеряли. Будем искать вместе в течение целых двух часов и пяти минут. 654-25-30. Милости прошу, звоните, звоните в прямой эфир или можете прислать сообщение. Ну, вдруг не у каждого есть возможность говорить. Кто-то, быть может, до сих пор, как и я, на работе. Вам удачной смены пожелаем. Присоединяйтесь, если есть у вас такая возможность. 20-20-10-16, пусть работается легко в любом случае. Ну а те, кто отдыхает, Жанночка, вам предлагаю отдохнуть музыкально. Александр Буйнов был вами затребован. Прямо сейчас его и запускаю в эфир. Хорошего вам вечера пятницы.

0: поздравлений.
1: 19:01 ровно на часах студийных. Друзья мои, доброго вечера снова всем. Говорю я и желаю Юле Сергачёвой у микрофона, и мы продолжаем наш праздничный пятничный. Как приятно это слышать, да, что вечер пятницы, и все работы, все заботы где-то позади отложены до понедельника. Ну и впереди, конечно, еще целых 2 часа поздравлений, музыки, любимой вами. Добрых самых слов, признаний в любви, почему бы и нет, это все тоже уместно, и если хотите познакомиться, то пишите в СМС. Ваши желания принимаются по номеру 20201016, а если хотели во всеуслышание своим голосом кому-то что-то важное сказать, мне кажется, человеку будет очень приятно услышать именно вас, а вот звонки осуществляйте уже на другой номер, но все тот же неизменный. 654-25-00. Мы продолжаем, как всегда, с музыкальных желаний. Екатерина, если вы с нами на связи, мне кажется, насладитесь не только и вы, а всем, кому Тамара Кутидзе пришлась по вкусу когда-то, особенно с этой песней. Хорошего, уютного, теплого вечера и вам. Спасибо за пожелание отдельно для нашего коллектива.

0: В половине дня в Даугавпилсе, к сожалению, сохранится осенняя пасмурная погода. Не исключены осадки в виде дождя, температура воздуха в вечерние часы максимально составит плюс 13 градусов. Направление ветра, тем не менее, южное, скорость до 7 метров в секунду.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А следующий привет, Юля, доверяю вам. Спасибо за доверие, Вера. Привет другу Геннадию Кудревичу. Передайте, пожалуйста, от морячки Веры. Верочка, ну, конечно, вы морячка не по призванию, а по музыкальному продолжению этого вечера. Которая песня? Вы выбрали песню, которую для Геннадия она предназначена. Геннадий, если вы уже догадались, что это будет, что за песня сейчас зазвучит, то она, во-первых, для вас. И, во-вторых, мы рассчитываем с Верой как минимум, что вы услышите и улыбнетесь. Ну и под такую песню попробую не улыбнуться. Еще и ноги в пляс сейчас пойдут у вас, это 100%.

0: Программа поздравлений.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
4: Также можно и без пастеризации.
3: Все вопросы по телефону 288-67-313.
5: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
6: Алиса Плюс, доброго вечера. Вот и я присоединюсь к вашей программе поздравлений. Евгений, я не помню ни одной из них, чтобы вы не присоединялись и не дарили радость, в том числе и своей самой-самой любимой женщине. И это же самое главное. Тонечка, вот Евгений написал, просто привет передает. Да не просто, я вам скажу. Здесь, как всегда, все в стихотворной, зарифмованной форме. Тоне шлю горячий я привет с любовью и от всей души. Антонина, ты словно весенний рассвет, ярче тебя в целом мире и нет. И пусть счастье сегодня заглянет в твое окно, Евгений. Целует тебя горячо. Антонина, вот после таких выпадов, да, каменной ледяной леди рядом с таким пылким мужчином вам просто не грозит стать.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А к следующей, казалось бы, музыкальной просьбе, такой простой. Анжелика, она как-то вот творчески подошла к этому вопросу, и то, о чем вы написали, Анжелика, оно совсем не связано со смыслом песни, которую вы сегодня решили послушать. Песня будет, я вам обещаю, Анжелика, вы вот пишете, как часто жизнь нам преподносит маленькие подарки, которые мы, бывает, даже и не замечаем. Где-то солнечный зайчик пробежал, уселся на ладонь. Аромат любимого кофе с утра – это же вообще просто шикардос, особенно когда его кто-то сварил утром субботы, а ты еще в горячей постельке ждешь этот ароматный кофе и вдыхаешь его запах по всей комнате разносящийся. Аромат любимого кофе с утра – да, это мы уже проговорили. Где-то, быть может, выпадет из книги забытая фотография. И вот такие мелочи, их можно приводить в качестве примера до бесконечности. Эти повседневные чудеса, они, оказывается, дарят нам тепло и наполняют сердце радостью. А мы иногда не замечаем. Хотелось бы, чтобы замечали чаще. А вот такое вот сообщение с призывом. Песня уже в эфире. Анжелика, спасибо вам за добрые пожелания. Пусть такими же добрыми будут ваши выходные, и жизнь балует вас всегда приятными сюрпризами, а вы их заметите 100%.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет – всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
7: Друзья мои, дозвониться к нам возможно до 9 часов вечера только лишь. Набирайте знакомый номер смс-сообщения, номер уже куда можно и нужно присылать эти послания. Вы уже услышали, а звонки по-прежнему принимаются ваши на номер 654-25-00. Дозванивайтесь. Юлечка, хорошего тебе вечера. Это Рита Елгова на связи. Завтра будет у меня поздравление для сына. Я только освободилась, столько было дел, даже не буду перечислять. Рита, ну теперь с чувством перевыполненного долга можно выдохнуть. А по поводу того, что завтра у вас будет поздравление для сына, это хорошо, что наши слушатели предупреждают заранее, чтобы мы все песни заранее, да, тоже перешерстили и подготовились, в том числе вместе с вами. Рит, хорошего вечера, отдыхайте, у вас скоро праздник будет семейный, будем поздравлять, но это уже завтра, судя по тому, что вы написали. Алиса Плюс, добрый вечер. Юлия, можно послушать песню Юры Николаенко, он же Ню, «Некуда бежать». Вот и приплыли, друзья мои, осеннее настроение настигло, откуда не ждали. Какая-то у вас, да, осень, Аллочка, сегодня в настроении. Конечно, можно послушать. Может быть, в этой песне кому-то что-то хотели сказать, бывает всякое. Может быть, о ком-то вспомнить или просто послушать, почему бы и нет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграй.

0: эфире программа поздравлений.
1: Элеоноре в день рождения от соседки, подруги, просто от очень хорошего человека. Жалко, конечно, без имени, но у этого человека, я уверена, еще много положительных титулов. Элеонора, ваш юбилей, не просто день рождения, примите слова в ваш адрес в этот день праздничный. С днем рождения поздравляю подружку милую, соседушку мою. Конечно, хочется пожелать всего хорошего, и сюрпризов, и подарков, и хорошего здоровья, и отменного самочувствия, и настроения такого же шикарного, и как можно больше положительных эмоций и только лишь хороших новостей. Желаю много сил, много уверенности, много радости, удачи на жизненном пути, который пусть будет очень долгим. И в день рождения этот хотелось бы пожелать, чтобы праздник запомнился чем-то прекрасным. Пусть этот год жизни будет успешным, плодотворным, веселым, интересным и по-настоящему счастливым. Элеонора, мы вас поздравляем. С Новым годом жизни, с юбилейной датой. Много юбилеев пусть будет еще в вашей жизни, прекрасных эмоций, только со знаком плюс. И пусть все мечты ваши сбудутся. Это же важно загадать в день рождения, когда Вселенная слышит ярче всего все ваши желания. Подумайте хорошенько, и пусть сбудется.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: Элеонора, и снова поздравления по вашу душу, в вашу честь прилетели. И вероятнее всего от еще одной вашей хорошей подруги или знакомой, которая в торопях пыталась прислать сообщение, думая, что программа поздравлений скоро завершится, и она почему-то не успеет. Конечно, успеем. До 9 часов еще много времени у нас. И вот она не указала, как ее зовут, но вам, Элеонора, лучше знать, вам виднее. Самую привлекательную, самую обаятельную волевую даму поздравляю с ее днем рождения. Хочу пожелать только хорошеть, молодеть, танцевать, громко, чтобы пела душа. И желаю шикарных букетов, мужских, заботливых рук, наполненных любовью и обожанием взглядов в твою сторону. Элечка у нас еще ого-го, это как по скриптум был. Элеонора, песня для вас замечательная, я считаю, выбрана. Боже, какой пустяк, просто взять иногда, да, как говорят современная молодежь, забить и ничего не делать, или сделать что-то, но сделать, быть может, не так, как другие от тебя ожидали. Элеонора, пусть у вас все получится, пусть жизнь говорит вам «да» любым вашим желаниям. С праздником еще раз!

0: Ну что, друзья, мы еще один очередной час очень близок к его завершению, и поэтому в преддверии нового и заключительного на сегодня до 9 часов вечера программы поздравлений, которая в двойном объеме по пятницам обычно выходит и в обеденное время с 12 до 3, и в вечернем формате с 5 вечера до 9. Если что-то вы еще не успели хорошего, доброго, от всего своего сердца сказать в эфире или поздравить с праздником, напомню, по-прежнему еще 25.09, конечно, 2026, но что-то он так быстро летит, что неудивительно, программа поздравлений пролетает в том же ритме, с той же скоростью. 654-2530. Звонить просто так. Звоните просто поговорить, поделиться своим времяпрепровождением, чем вы таким хорошим занимаетесь. Быть может, что-то планируете на завтра и заранее хотели бы разместить заявку поздравительную. Это тоже возможно сделать на нашем сайте alisaplus.lv. Переходите, поздравляйте, рассказывайте во всех красках и на нашем сайте о праздниках. И пишите, конечно же, 20-20-10-16, он же Viber, он же WhatsApp. И обычные смс-сообщения принимаются на этот номер. Ну а мы продолжим с музыкального желания. Алиса Плюс, здравствуйте. Здесь, кроме того, что хочу послушать Аллу Борисовну Пугачеву песню «А ты не знал», больше никакой информации нет. Так давайте-ка приступим к желаемому.
1: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: А вот уже на часах студийных 20:05. И поскольку скорый поезд из ваших искренних пожеланий, он скоро доедет до своего финала, друзья мои, успеете и вы запрыгнуть в вагон согревающих слов, от которых иногда даже бегут мурашки по всему телу. И снова доброго вечера пятницы. Всем пожелаю я, Юлия Сергачева, в ваших радиоприемниках, на волнах радио Алиса Плюс, ваш курьер настроения исключительно отличного. И если все же меланхолия где-то на вас напала из-за угла, может быть, любимый мотив какой-то определенной песни хотя бы немного может повлиять на факт этого испортившегося настроения. И самое важное, если есть

0: повод поздравить хорошего, знакомого вам человека, быть может, близкого, любимого, с праздником, то поспешите дозвониться к нам в прямой эфир. Номер студии 654-2530. Номер для ваших смс-сообщений. Направляйте их уже сюда. 2020-1016, он же WhatsApp и Viber. Или пишите. Радио «Алисовские двери» открыты для вас до 21 часа на нашем сайте alisaplus.lv. Кстати говоря, возможность разместить поздравления есть у вас круглосуточно, но шкатулка поздравлений заполняется очень быстро, поэтому учтите и этот факт. Еще раз, с пятницей, друзья, с выходными, в которых пусть все же нам с погодой с вами повезет.
1: В эфире программа поздравлений.
0: А продолжим мы этот час с музыкальной просьбой. Добрый вечер, Алиса Плюса. Зарядите-ка Макса Коржа «Жить в кайф». Вот так вот просто, понятно, без лишних слов. Мне кажется, «Жить в кайф» — это как гимн пятницы, вечера пятницы, да? Yeah. И выходных в целом.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Со всей торжественностью и сердечно хотели бы поздравить с днем рождения Давида и его родителей Ольгу и Василия Салтановых с двухлетием, как я понимаю, вашего Василия и вашего Ольга сына. Здоровых, прекрасных лет жизни пожелали. Он еще такой маленький. Пусть будет озорным мальчишка ваш. Двухгодовалый уже парнишка. Тебя, красавчик, поздравляем и от всей души желаем, пишет Надя и ее семья, чтобы рос большим, чтобы активно развивался. И всем-всем-всем на этом свете интересовался. Был любознательным, активным и беззаботно позитивным. Напомню, Оленька, это для вашей семьи поздравление прилетело от Надежды и ее семьи, от ваших друзей. Ольга, Василий, мы тоже хотели бы присоединиться и в первую очередь вас, как родителей чудесного малыша, поздравить с его рождением, с рождением вашего сына. Пусть растет самым счастливым ребенком, улыбчивым и с интересом большим познает этот многогранный мир. Поздравляем вас от души!

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Так, следующее поздравление, а это не поздравление, это просьба музыкальная. Сейчас вернусь я к ней. Олечка пишет: спасибо огромное радио Алиса Плюс вам за поздравление и Наденьке благодарности выражаем. Всегда, пожалуйста, обращайтесь до 9 часов вечера. У вас есть такая возможность, а чуточку позже я еще раз напомню вам контакты, как с нами можно и нужно связываться, и дозвонившись, это мой любимый способ, и как можно связаться посредством смс-сообщений в WhatsApp и Viber тоже пишите. Ну, давайте-ка уже напомню, раз уж, да, сказала. 20-20-10-16. Этот номер для ваших сообщений. А звонки принимаются по номеру 654-25-00. Добрый вечерочек, Юлечка. Доброго, Ирина, и вам. Мы с мамой прямо рядышком, поэтому хотим у вас песню попросить. И, пользуясь случаем, Ирина, вы заказали не просто одну песню, а X2 в формате песен прилетел от вас. Ирина, маме Раисе от меня личный пламенный привет. Причем он необъятный. Давненько мы ее не слышали. Пускай дозвонится, если есть такая возможность. Но, коль уж вы рядом сегодня, мне кажется, ей абсолютно не до этого. Если вы около радиоприемника, делайте громче музыкальный пазл этого вечера для вас двоих. Уже совпал.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», доброго вечера, всем прекрасных выходных. Ну и что там в прогнозе нарисовали тучи? А быть может, мы с вами сможем с небесной канцелярией договориться, и все пойдет в нашу пользу, и солнце все-таки будет выглядывать хотя бы с небольшой периодичностью. Я тоже на это рассчитываю, но самое главное, солнце сегодня – это то, у которого сегодня юбилей, у которой юбилей. «Алиса Плюс», мы хотели бы поздравить нашу соседку Регину Лазука с днем рождения от соседки Даниэлы. Ох, ничего себе вот это имя. А почему я заострила на этом имени внимание? У меня в первом часе буквально была соведущая Даниэла, моя же коллега. Но в этом случае почерк, конечно, другой. Хочется пожелать Регине крепкого здоровья, благополучия всей ее семье и песню для нее заказать соответствующую, вишенка на торте. Регина, мы вас поздравляем с праздником, желаем ощущать всегда себя той самой вишенкой на торте. От всей души желаем вам простого, человеческого, тихого и такого всеми желанного счастья. Но у каждого оно свое, будьте и вы счастливы.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А если вдруг, ну а вдруг, да, бывает же такая вероятность, наш шеф слушает прямой эфир и подумает, что следующей песней, которая уже начинает свое звучание, в эфир врывается, я намекаю якобы ей, что уже пора домой, а вот и нет. Это заявка от Ирины. X2 заказы мы помним, Ирочка, обещанная своевременно песня мною, она выполняется, это обещание. Хорошего вам вечера вдобавок пожелаем. А, кстати говоря, остается каких-то полчаса с небольшим, поэтому 20-20-10-16, друзья мои, пишите или звоните, чтобы все самое хорошее успели бы мы донести близким людям вашим. 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: А есть еще один повод. Юбилярша Алла Николаенко готовится принимать поздравления от подруги. Судя по всему, от лучшей. Лиана поздравляет вас, Алла, с юбилеем. Еще одна дата красивая. С днем рождения, дорогая моя Аллочка. Никогда не заглядывай в документ, где отражается твой возраст. Потому что, Алла, я соглашусь, и с вами, Лиана, тоже. Никакого возраста у женщин нет. Всегда в душе нам 18. Алла, пусть и у вас будет такое ощущение. Оставайтесь всегда на высоте, живите по своим законам, ловите драйв, получайте удовольствие от этой жизни, будьте прекрасны, очаровательны. Никогда не унывайте, не раскисайте, не падайте духом, и пусть все, что вы хотите, будет в ваших руках.
2: Либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
3: Ну и ладно.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вот как раз-таки, как в песне пелось, хочется остро влюбиться прямо сейчас. И вы знаете, настойчивость слушателя, который в поиске отношений на 101,6% его приведет к желаемому результату. Ну а мы как проводники, быть может, кто-то сейчас услышит, напишет, и кто его знает, что из этого получится, но пусть получится самая лучшая история. Алиса Плюс, я познакомлюсь с женщиной, озвучите, пожалуйста. И в этом часе мое пожелание желательно от 35 до 45 лет. И еще более предпочтительный из нашего прекрасного города, из Даугавпилса. Номер телефона контактный 26-736-331. Ну и помедленнее на всякий случай, вы же записываете, да, как в одном известном фильме. 26-736-331. А Купидон со стрелой где-то уже в пути, осталось только найти, в кого этой стрелою зарядить.
0: Программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Тем, кому так нравится песня в исполнении дуэта известного и любимого многими нашими слушателями Петрухин и Сумишевский с пластиночкой, они совсем скоро прильнут к вашим радиоприемникам и ту самую песню исполнят. Алиса Плюс, расскажу, по какому поводу она будет звучать. Ну а пока все любители, делайте громче звук. Добрый вечер, добренького и вам. Хотим поздравить любимую мамочку, самую-самую любимую на свете, зовут которую Любовь. С днем рождения! Нет на свете сердца ближе, нет дороже и роднее, чем у самой ненаглядной, милой мамочки моей. С днем рождения, родная, пусть Господь тебя хранит от пустых переживаний, ссоры и мелочных обид. Пусть всегда добро и радость будут там, где будешь ты. Так полна тепла ты, света и душевной чистоты. Для меня ты самый близкий и любимый человек. Мы с тобой неразлучны, нитью связаны навек. Ну и, конечно, внучки присоединяются, помимо вашей дочери, и Даша, и Настя, и все так любят вас, и все поздравляют от души. И это ли не счастье, любовь, правильно же? Пусть все, что сердцу вашему так дорого, сохранится, а то и приумножится. С

0: В эфире программа поздравлений.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда, а тут я вижу.

0: Начинается новый сезон.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Вот как только эфир программы поздравлений начинается, так возникает мысль в самом начале. Главное – начать хоть что-то отмечать. А как подходит к завершению эфир, хоть ты бери и продлевай. Но на сегодня, друзья мои, увы, финал программы поздравлений завершается. А завтра снова мы с вами ведь услышимся и отпразднуем ваши уже другие события и выходные в целом. И вместе, конечно. Юля Сергачева была рада быть частью ваших ярких событий этой последней сентябрьской пятницей. Спасибо за очередное ваше участие, за эти эмоции, за доверие. Еще раз с выходными поздравляю. Пусть нам, несмотря на все эти прогнозы синоптиков, дует исключительно попутный теплый ветер. И все планы отдохнуть с близкими, с друзьями, они реализуются. Ну а теперь пока. Спасибо. Услышимся на волнах 101.6 FM.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: камень за камнем.
1: Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 11:00 vakarā.
2: Все мои изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

живий в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживи мої бурі.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: прикоснуться к плечу. Просто однажды открыть это небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

сидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе.

101.6 FM. Алиса Плюс.